эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте.
1: Радио Рекорд Самара.
0: Присоединяйтесь.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Рекорд.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

Кофе. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. 2 теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
4: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Вы знаете, бывают новости, которые вызывают недоумение. Вот, к примеру, 15 апреля КПРФ запустила праймерис, или открытое всероссийское голосование за кандидатов в депутаты Государственной Думы на онлайн-платформе «Народный кандидат». И процедура эта выглядит одновременно и странно, и подозрительно, и смешно. Судите сами, если у «Единой России» в ходе предварительного голосования нам с вами предлагают по 5 и более потенциальных кандидатов и набравшего больше голосов партия власти выдвигает на выборы, то у КПРФ праймерис, так прямо и написано на их официальном сайте, безальтернативный. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин честно рассказал, что список кандидатов утвержден заранее руководством партии. По всей стране 225 человек на 225 округов. Вот и в Самарской области коммунисты выдвинули в каждом из 5 одномандатных округов по одному кандидату. Можно проголосовать за него или против него, но выбрать больше не из кого. Кроме того, Юрий Афонин сообщил, что у них в запасе есть 20% каких-то неведомых активистов, на которых руководство партии по результатам голосования может заменить тех, кто будет мало встречаться с избирателями. Проще говоря, в каждом 5-м случае кандидат запросто исчезнет. Ну, как акция в интернет-магазине. Этот нюанс, кстати, подводит нас к еще одной прекрасной детали. У «Единой России» голосуешь через госуслуги, все официально, максимально защищено, строили эту систему единоросса несколько лет. А у КПРФ все происходит на незамысловатом партийном сайте, где невозможно отдать голос, не согласившись на получение СМС-рассылки. Я не шучу. Коммунисты, которые всю жизнь боролись против капитализма, теперь ведут себя как какой-нибудь маркетплейс. Оставьте номер телефона, мы вам пришлем новости, скидки и нашего кандидата. Забавно, не правда ли? Мало того, что выбирать надо из одного кандидата, за это сомнительное удовольствие КПРФ вынуждает еще и на СМС-рассылку подписаться. Вот не знаю, как вас, а меня все эти рассылки крайне раздражают. Но, может быть, найдутся люди, которым нравится получать бессмысленные смс-сообщения. Собственно, видимо, для них и придумана платформа «Народный кандидат КПРФ».
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках.
6: 18+.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
9: Телефон рекламный.

0: Погода.
1: Давай наслаждаться утренней прохладой. Ну как прохладой? Не жарой, назовем это так. По данным Яндекс.Погода, днем в Самаре малооблачно и 30 градусов. Ну и, конечно, наслаждаемся крутой музыкой. Медуза, а впереди Lose Control, также All Thing Break, Gravity, ну и Мегаутро с 7 до 11.
0: Рекорд-реклама. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Где летний отдых круглый год?
3: Это аквапарк Улет.
2: Где с горок радостный полет? Это аквапарк Улет. Где его волна идет? Это аквапарк Лед. Перезагрузка, где вас ждет?
3: Это аквапарк Лед.
2: Где весело и много спорта, и ближе всякого курорта. Где детям сотни развлечений, а взрослым море впечатлений. Где бани, сауна, джакузи. Где на шезлонге выпить смузи. Все это аквапарк Лед. В Ульяновске.
4: Берем билеты и вперед.
0: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Роза Мира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Роза Мира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правил ее проведения, количество призов, срок акции, получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефон.

0: для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Доброе утро, жарким будет понедельник, ну, в плане погоды, да. Я надеюсь, что во всем остальном он будет таким, каким ты захочешь, пусть жарким, пусть не жарким, как угодно. У нас на рекорде всегда жарко, но на улице все-таки 30 градусов обещает, поэтому мы запускаем

летнюю освежающую историю. О ней мы расскажем совсем скоро, даже этим мегаутром. Я обязательно тебе все расскажу. Пока расскажу о планах на мегаутро, конкретно даже на этот час. Ну, во-первых, у нас очень много других розыгрышей, помимо вот нового, который скоро стартанет. Много кофе мы по утрам разливаем. Уже через 15 минут начнем. Ну и, конечно, рубрики твои любимые: засада, выясняем, где какие сложности на дорогах, трэш-пати, 8.40, слушаем неформатные треки. Ну и много форматных треков. Зиверт, газ. Далее трек «Побудка» от Афроджек, Лукас и Стив. Красоты наведут Майк Поснер, Дэвид Гетта. Вспомним с тобой «Баттерфляй». И прямо сейчас Sony Federa, я Сергей Шевченко, желаю всего доброго утра, легкого понедельника, рекорд.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Советы астрологов. Овны, письменно фиксируйте все рабочие задачи. Коллеги попытаются переложить на вас свои промахи. Тельцы, включайте режим экономии энергии. Дела отлично, решатся чужими руками или сами собой. Близнецы, направьте красноречие и на переговоры. Сегодня вы сможете выбить себе лучшие условия. Раки, вылезайте из тени, наденьте лучшее и требуйте от окружающих то, что они вам задолжали. Львы, контролируйте расходы. Вас будут активно провоцировать на глупые траты и ненужные подвиги. Девы, отложите анализ и логику. День идеален для свидания, флирта и полной смены обстановки. Весы, спокойно принимайте хаос и лавину звонков. К вечеру эта суматоха принесет личную выгоду. Скорпионы, сбросьте накопившуюся агрессию и сарказм через тяжелую физическую работу или жесткий спорт. Стрельцы, не верьте на слово даже проверенным партнерам. Подстрахуйте себя запасным планом. Козероги, закрывайте рабочие задачи строго по инструкции и не берите на себя чужие обязанности. Водолеи, займитесь мелким бытовым ремонтом или обновлением техники, но не верьте слухам вокруг. Как это связано, непонятно, но такой вот прогноз. Рыбы, перейдите на строгий язык. Сегодня не день для шуток, комплиментов и прочих словесных изысков. Гороскоп ты можешь переслушать в телеге Макси, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

Сегодня днем, глядя на термометр, ты можешь увидеть число, которое, может быть, даже тебе не порадует. А может быть, порадует, я не знаю, 30 градусов обещают сегодня синоптики. Да, ну, посмотрим, посмотрим, как будет на самом деле. Но на самом деле, мне кажется, может быть больше, по ощущениям. Я смотрю тоже тут вот на циферку, и она точно порадует тебя. Да, у кого-то однозначно, сразу троих. Это количество треков в мини-миксе, которые я сейчас поставлю. Мы начинаем нашу утреннюю разминку. Ставлю подборку 15 секунд, и сколько мы там тем замиксовали. Считай и отправляй количество в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда, сообщение приходит в одно окно. Сразу троих позову на кофе, подарю по двойному приглашению в Мозаик Кофе Инти. Считаем.

0: 5 или 7 вышло, отправляй либо пятерку, либо семерку в личку в телеге, либо в личку ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Так, ну я, в принципе, уже озвучил этот прогноз погоды, но мне не лень повторить. По данным Яндекс, погода днем сегодня малооблачно и до 30 градусов прогреется воздух. Примерно такая температура будет в ближайшие дни. В ближайшие минуты Кунгс, Galaxy, Trap Mafia House, скоро-скоро, и Майк Поснер, Дэвид Гетта.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Весна. Время перемен. Переходите на новый уровень с официальным дилером «Exit» в Самаре «Асавто». Познакомьтесь с премиальным гибридом года «Exit Xlantics ET». Интерьер в благородных тонах из качественных материалов. Атмосфера спокойной роскоши и высокого уровня безопасности. Попробуйте эти ощущения на тест-драйве. «Асавто» – официальный дилер «Exit». Самара, Южное шоссе 10. Гибрид года по версии премии «Золотой клаксон» 2025 года.
5: «Exit». Born for more.
6: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
7: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1-2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
8: Новый Geely Colray добавит ярких эмоций в каждый ваш день. Выразительный стиль, спортивная динамика, новая мультимедиа с подключением смартфона, широкий набор умных ассистентов. Geely Colray. Заряженные эмоции. Приходите на тест-драйв. Ждем вас в Geely Асавто Самара на пожарном проезде 4 за индивидуальным предложением. Не оферта. Подробности узнавайте в отделе продаж.
9: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

Начинаем новую неделю бодро, ну кто-то прям мега бодро, по-кофейному бодро. Озвучиваем имена тех, кто у нас победил в первой мегутренней игрушке. Наши разминки ранее ставил 15 секунд подборку из треков. Надо было пересчитать их, отправить количество в телегу любого в ВК. Было 7 штук, и вовремя верный ответ у нас прислали Аня Борисова, Макар Тимофеев и Елена Нестерова. Я вас поздравляю, Анна, Макар, Елена. Каждому дарю по двойному приглашению в кофейню «Мозаик Кофентин» абсолютно любой кофе. Ну, список победителей у нас всегда очень большой. Каждый день. И мы его пополним уже твоим именем в ближайшей игрушке.

0: Рекорд. Новости.
1: Опубликован порядок уроков для самарских школьников при ракетной опасности. В учебных заведениях с одной смены, если за час до начала первого урока не объявили отбой, занятия переносятся на вторую. Если отбоя нет и перед второй сменой, уроки проводятся дистанционно. Обо всех изменениях режима обучения родители должны предупреждать классный руководитель ребенка. Ну а в школах с двумя сменами, если за час до первого урока не объявили отбой, организуют дистанционное обучение. Вторая смена учится очно, ну или дистанционно, в зависимости от времени отбоя. Самарцы предпочитают ходить в спортзал в будни. Самым популярным днем оказался понедельник. К такому выводу пришли аналитики одного мобильного оператора, изучив данные абонентов. К воскресенью интерес к занятиям снижается до минимума. Температура воздуха в Самарской области превышает климатическую норму на 9 градусов. По 20 мая сохранится аномально жаркая погода. И в регионе, напомним, действует высокая пожароопасность лесов 4 класс. Больше новостей в телеге Макси, Радио Рекорд Самара. Подписывайся, 24/7 для тебя постим все самое важное, срочное, интересное, актуальное. Ну а ты тоже присылаешь контент, новости и пишешь о засадах. Каждое утро публикуем пост засада. В комментариях отмечайся и рассказывай, на что нужно автолюбителям обратить особое внимание.

прямо сейчас тебя ждает кофе плюс десерт. Да, приглашение в кофейню Мозаик, Кофе-Инти на абсолютно любой кофе, любой десерт. На двоих приглашение, в любую из кофейн. И в любое время можешь воспользоваться. Мы сейчас по утрам, в конце практически каждого мегаутреннего часа, выясняем, какой трек из двух предложенных был. То есть ты либо подтверждаешь, что ты нас слушаешь внимательно, либо подтверждаешь, что твоя интуиция работает на ура. Да, ну еще удача должна улыбнуться, но после того, как ты ответишь, должен оказаться у нас тут 40-м по счету. Писать можно нужно в личку телеги, либо в личку ВК, совершенно неважно куда, сообщение приходит в одно окно. Выбирай из двух предложенных один трек, какой был в этом часе, и отправляй цифру 1, либо цифру 2, соответственно, к нам в телегу либо ВК. Первый фрагмент.

0: Пиши, пиши в личку телеги, в личку ВК. Жду 40-го верно ответившего.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: 20 градусов в Самаре, по данным Яндекс Погоды. Днем сегодня до 30 и малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 5 баллов. Движение плотное, на 1 балл больше, чем обычно в это время в понедельник. Но в ближайшие 2 часа вроде как должно так же все остаться. То есть на какое-то, я не знаю, увеличение не должно пойти. Ну, посмотрим, посмотрим. В данный момент на Новосадовой от Солнечной и до Глазной больницы у нас проблемы. Едем около 20 минут. На Московском шоссе от ЦСКА до Авроры, от Авроры до Самфировой. Перед Мичуриной немножко тоже тормозим, но немножко масленького от Мичурина до Новосадовой. Авроры от Марии Старес до Дыбенко. Революционная от Марии Старес до Гагарина. От Дыбенко до Москвы. От Подшипниковой до Гаражной. На Заводском шоссе от Кабельной до 22-го. На 22-м от Победы до Заводского шоссе. Сложность на Зубчаге — это магистральный до Товарной. Товарная тоже перед Зубчагой притормаживает у нас. Советскарми от Карла Маркса до Москвы. Нововокзальный от Москвы до Новосадовой. Ну и Кирова, Старозагорода, Карла Маркса. Но на самом деле заторов достаточно много. Ну, 5 баллов все-таки. Возвращаемся к музыке. Дальше Зиверт, Газ. И послушаем кавер на Battle of Elon.
2: Спонсор программы — ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Реклама. В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
5: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Каредес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
6: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают звезду 2005 из Перми. В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 16 мая в 13:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
7: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самараавто» по адресу Южное шоссе, 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самараавто».
8: Мы открыты. «Ракет Клаб» в торговом комплексе «Летаут». Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе «Летаут», корпус «Си».
9: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000.
10: Застройщик АО «Закошелев проект Самара». Многоэтажные жилые дома от 55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте «Кошелев-проект.ру». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит оздоровительный характер и не является публичной офертой.
11: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
12: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
13: АЗС «Олви» вновь идет вперед! Новая «Олви» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олви» при заправке от 30 литров дарим скидку 5 рублей на следующую заправку. Ждем на новой АЗС «Олви». Южное шоссе, напротив индустриального парка «Преображенка». Акция до конца мая текущего года. Подробности на olvi.azs.ru.
14: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio. Рекорд мегаутра.

7 минут прервем ненадолго музыку, ну прям на полминутки, чтобы поздравить еще одного человека, который у нас получает приятный бонус, бодрый бонус, даже сладкий бонус, кофе плюс десерт, такой вот набор приглашений на двоих, на него, на это комбо, получает у нас тот, кто правильно вовремя ответил вопрос, какой из двух предложенных треков был в этом часе, в конце каждого мегаутреннего часа, мы вспоминаем, да, или гадаем, как угодно. Так, оставил два фрагмента, нужно было первый выбрать, отправить ответ, личку телеги либо ВК, и вовремя это у нас сделал Михаил Еремин, последние цифры, номер мобильника 9897, 9897, Михаил Еремин, поздравляю тебя, а остальные не грустим, ждем другие игрушки, давай еще как можно грустить, когда мы тут подбадриваем постоянно крутой музыкой, продолжаем ее слушать, мега утро продолжается, доброе утро.

0: 5 и детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 8.00 в Самаре. Новая неделя начинается. Новая игрушка тоже начинается на рекорде. Но о ней сейчас я пока говорить не буду. Чуть попозже. Понятное дело, что, может быть, ты уже в делах, заботах будешь и не услышишь. Ну, так мы еще все уши тебе прожужжим. И в соцсетях тоже пропишем. Телега, Макс и ВК, Радио Рекорд Самара. Играем, на самом деле, со следующего понедельника. Так, если что. Но сегодня объявим, да, о правилах. Да, такая разносторонняя. Да, и в соцсетях будем играть. И даже на улице города встретимся. И в эфире тоже. Ну, летнее, легкое, освежающее. Вот. И много новой музыки, кстати, у нас в этом часе что-то прям так, такое совпадение, не думаю, да? Обновок достаточно, предостаточно. Чит-код, к примеру.

0: тоже рядышком и тоже со свежаком. Диджей Луис. И крутой ремейк на Билли Джин. Сейчас Бэбэ Рэкс и Фейтлесс. Я Сергей Шевченко. Желаю тебе доброе утро, легкого понедельника и отличной рабочей недели. Это Рекорд Дэнс Радио.
1: Мега утро на рекорде.

0: гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Советы астрологов. Овны, письменно фиксируйте все рабочие задачи. Коллеги попытаются переложить на вас свои промахи. Тельцы, включайте режим экономии энергии. Дела отлично, решатся чужими руками или сами собой. Близнецы, направьте красноречие и на переговоры. Сегодня вы сможете выбить себе лучшие условия. Раки, вылезайте из тени, наденьте лучшее и требуйте от окружающих то, что они вам задолжали. Львы, контролируйте расходы. Вас будут активно провоцировать на глупые траты и ненужные подвиги. Девы, отложите анализ и логику. День идеален для свидания, флирта и полной смены обстановки. Весы, спокойно принимайте хаос и лавину звонков. К вечеру эта суматоха принесет личную выгоду. Скорпионы, сбросьте накопившуюся агрессию и сарказм через тяжелую физическую работу или жесткий спорт. Стрельцы, не верьте на слово даже проверенным партнерам. Подстрахуйте себя запасным планом. Козероги, закрывайте рабочие задачи строго по инструкции и не берите на себя чужие обязанности. Водолеи, займитесь мелким бытовым ремонтом или обновлением техники, но не верьте слухам вокруг. Как это связано, непонятно, но такой вот прогноз. Рыбы, перейдите на строгий язык. Сегодня не день для шуток, комплиментов и прочих словесных изысков. Гороскоп ты можешь переслушать в телеге Макси, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 8.14 в Самаре. Мы на связи везде и всюду, в том числе и в телеге Макси, где ты сообщаешь о засадах. Через 15 минут у нас будет рубрика. Я прочитаю твои сообщения в эфире для всех автолюбителей, где на что нужно обратить внимание, где внимательнее нужно быть, с особым рвением ПДД соблюдать, где патрули ДПС, неработающие светофоры и так далее. Рассказывай, делись в телеге Макси под постами засады. Мы каждое утро увешаем. Можешь в личку телеги, в личку ВК писать. Ну и, конечно же, делись своими новостями, еще какими-то, присылай там какой-то контент, обсуждай те новости, которые мы постим, иногда просто комментарии оставляй какие-то, может быть, реакции, но иногда вопрос участвуй. Вот, к примеру, в подмосковной Лобне ввели запрет на аренду самокатов из-за отсутствия специальных полос для передвижения. Собственно, тебя спросили, может быть, запретить самокаты в Самаре? Ну, конечно, все не так однозначно, а может быть, однозначно для тебя. Можно посмотреть. Заходи и голосуй, опрос только что, недавно опубликовался. Телеграм-канал и Макс-канал Радио Рекорд Самара.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Теперь на связи синоптики. 21 градус в Самаре. По данным Яндекс Погоды, днем 30-ка и малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 6 баллов. Движение затруднено на 1 балл больше, чем полчаса назад, и на 2 балла больше, чем обычно это время в понедельник. В ближайший час вот такую вот загрузку нам прогнозируют. Московское шоссе от 22-го партсъезда и до 4-го проезда тормозит, но проезд занимает где-то в районе 15 минут. Новосадовая тоже не пустует, а Солнечная до Потапова 15 минут. Пензенская, Юрицкого от Дачной до Спортивной, Уральская ТЗС до Юшки, Аврора Южный мост от Южного шоссе до Промышленности притормаживает. Сложности на Революционной от Подшипниковой до Гаражной, на Заводском шоссе практически от Кабельной до 22-го, от Профильной до Гаражного проезда, Старозагоры перед Советской Армией, Советская Армия от Карла Маркса до Москвы, также перед Новосадовой, Нововокзальный от Москвы до Новосадовой, от Старозагоры и до Ставропольской, плотное движение на Кирова от Старозагора до Карла Маркса, Димитрово перед Москвой из двух сторон, Ташкентская от Тополей до Москвы, Ракита перед Карла Маркса, стороны Московского, Зубчага от Магистральной и до Воеводы Водина тоже притормаживает. Будь аккуратен, внимателен. Еще Белорусскую можно отметить от завода «Нефтемаш» до обувной Соколова, от Лесной до Новосадовой. Про перекрытие тоже не забывай. Сложности, к примеру, могут возникнуть сегодня на Полевой улице. Там из-за замены газопровода перекрыли движение на участке между Малогвардейской и Галактионовской до вечера 31 мая.
0: Рекорд реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Задействует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Фитнес-клубе «Гора на Лесной». Все для спорта и отдыха. 2 теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
4: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: День России. Вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовьте против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы на глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+. Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Роза Мира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов.
5: Тинькофф, Роза Мира. Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок объявления и получения на сайте rosamira.ru и мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
6: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
5: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1-2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
7: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх-бар». Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
8: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем «Дэнс-радио».
10: Телефон рекламной службы 212-99-90.
11: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: Засада на рекорде.
1: Половина девятого. Я читаю твои сообщения, которые поступают о засадах. В принципе, ты всегда можешь почитать в телеге в Максе. Заходи, каждое утро вывешиваем специальный пост, в закреп помещаем. И можешь посмотреть. Сейчас в режиме реального времени, что пришлешь ты в данный момент, тоже озвучу. И не только под постами в телеге Максе, но еще и в личку можно писать. Телеграм-канал, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты. И в личку группы ВК тоже можно писать. А почему бы и нет? Так, на данный момент вот какие у нас сообщения имеются. Новосадовая, где Барбошина поляна. На Ташкентской, в сторону Карла Марса, после Старозагорья. Рифат там пишет. Андрей тоже пишет. Ташкентской, после Старухи, в сторону Карла Марса. На Литвинова, где железнодорожный музей, железнодорожной техники. Буянова, после Чкалова, в центр. Владимирская, Карла Марса. Первый Безымянный, физкультурное. Тоже сообщение пришло. Ну, что-то, может быть, уже, кстати, не актуально. Если что, так и пиши, что не актуально. Либо, наоборот, подтверждай. Чернореченская, между Аксаковой и Спортивной. Советская армия, после Планового, Карла Маркса, Юшка Пост, в город, парк Щерса, вот Александр пишет, Пархаус из центра, очень многие, кстати, написали про Пархаус, личку, ну, вот, собственно, под постами засада тоже, по Зубчаге из города, Земица на Заводское, тоже такое сообщение у нас имеется в данный момент. Так, что еще? Да, Пархаус по-прежнему актуально, так, на Дублёре тоже, с Фадеева, кто выезжает встретиться. Так, ну и все, по-моему, все, что было, озвучил. Так, вот еще Алматинка, где старая МРЭО, в сторону Черемшанской. Спасибо большое за информацию. Будут новые данные. Заходи, пиши в телеге Макси под постами засады. Конечно, призываю тебя быть аккуратнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8:30. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Рекорд.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.44 в Самаре. Здесь мы можем не просто поставить какой угодно трек. В основном неформатные, но не всегда, кстати. Мы можем поставить кого угодно, да. Даже исполнители, которые, ну, с немаленькой фанатской базой. Да, рубрика «Трэш-пати» чем-то нравится, а чем-то раздражает. Иногда треками, иногда, не знаю, манерой исполнения, музыкой, содержанием, иногда даже тем, что мы ставим кого-то именно в этой рубрике. Но вот сегодня мы решили поставить именно эту композицию. Ну, во-первых, понедельник, солнце. С одной стороны, хочется какого-то летнего настроения, с другой стороны, понедельник, утро, хочется чего-то легкого. Ну, и поэтому вот эта вот тема сейчас прозвучит, она как бы на карандаше уже давно-давно, ну, как бы, ну, вроде бы, ну, можно, наверное, и не ставить, да, а может быть, и надо поставить, ну, непонятно было, пока нам не прислали несколько человек этот трек. Поэтому мы сейчас все-таки его послушаем. Если вдруг ты считаешь, что этот трек достоин первого места в рекорд суперчарте у диджея Фила, так и пиши. Кто знает, может быть, и попадет когда-нибудь. Но пока попадает в трэш-пати. Сразу извиняюсь, там, перед фанатами, может быть. Это просто название у нас у рубрики такое, трэш-пати, да. Здесь мы можем просто поставить все, что угодно, да. От рубрика уже существует много лет, когда-то поэтому появилось такое название, и мы его до сих пор не поменяли, хотя темы действительно разные звучат. В общем, давай слушай, что я тут разглагольствую. Пиши, комментируй, нравится, не нравится, что думаешь, ощущаешь. В личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, в личку группы ВК, в конце все озвучиваю, ну и вопрос по тексту задаю, за правильный ответ вкуснейшую ароматную большущую пиццу тебе отдам. Ну, поехали. Возможно, ты даже, кстати, слышал этот трек совсем недавно где-то.

0: свои комментарии. Да, сегодня такой легенький выпуск. Здесь даже пишут, хорошая песня. Ну, давайте завтра что-то потяжелее. Ну, имеется в виду, что какой-то рок или имеется в виду в плане трэш-пати. Ну, в общем, посмотрим, может быть, что-то такое поставлю. Так, еще комментарии, можешь писать, зацеплю в личку телеги, в личку ВК. Так, огонечки, сердечки, тут что-то в большом количестве. Так, Виталий пишет, а я думал, это обычный трек. Ну, Виталий, все зависит от вас, может быть, он и станет обычным, да? У нас бывали случаи, прецеденты на такие. Неплохо, зажигательно с утра, очень. Так, ни слова не понял, Андрей написал, а я сейчас еще вопрос задам. Тут Коля пишет, один стриминговый сервис мне предлагал эту песню послушать в рекомендациях. Вот и послушал у вас. Ну, да, есть такое. Так, забавные там метафоры у них, конечно. Здесь вот от Елены тоже сообщение. Неплохой такой, вроде и нормальный, вроде и забавный. Спасибо, что забодрили. От Юли сообщение. Так, ну и тут тоже опять-таки смайлики. Вопрос теперь по тексту. Скажи, пожалуйста, куда они опаздывали в этом треке? Куда они опаздывали? На концерт, либо в кино? Куда опаздывали влюбленные, вот так давай назовем их так. Куда они опаздывали? На концерт, либо в кино? Пиши в личку телеги, в личку ВК, если ничего не расслышал, ну просто угадай, будешь 40-м, вкуснейшую ароматную большущую пиццу тебе задарю.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре уже 22 градуса, по данным Яндекс Погоды днем 30, малооблачно, загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 6 баллов, движение затруднено на 2 балла больше, чем обычно в это время в понедельник. К 10 часам все-таки прогнозируют 4 балла. Московская шоссе сейчас 20 минут едет от Жигулевской и до 4-го проезда. На Новосадовой тоже как бы не пусто, от Солнечной до Потапова 15 минут. Белорусская народная от завода Нефтемаш до Заливной 20 минут. Димитрово от Старозагора до Москвы у нас притормаживает. На новом вокзале от Фадеева до Старозагора, от Карла Марса до Старозагора, Старозагора и Карл Марса перед Советской армией. Кирова от Старозагоры до Карл Маркса. На Москве, кстати, еще от самолета до Димитрова, там ДТПшка, поэтому будь аккуратен, внимателен. Революционная от Дыбенко до Москвы, от Подшипниковой до Москвы. На Гагарина перед улицей Советской армии, ДТПшкой тоже тормозим. На Заводском шоссе сложности перед 22-м от профильной и от гаражного проезда, от Кирова до Кабельной, в принципе. Товарная улица у нас в сторону Зубчаги, очень все плотно. Что еще стоит отметить? Масленку от Мичурина до Новосадовой, Киевскую от Тухачевского до Москвы, Коммунистическую от Дачной до Владимирской. Наверное, все. Ну, не то чтобы все, очень много заторов. Сейчас промышленности перед улицей Авроры тоже у нас тормозит. Пензенская, да, вот я говорил, тоже у нас плохо едет. Вот Дачной до Владимирской, Тухачевского тоже в сторону Гагарина. Соблюдай правила дорожного движения и оставайся в компании Рекорда. У нас дальше Леони, новинка, заценим прям буквально вот-вот.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
1: Рекорд реклама. Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
5: Новая Лада по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера Лада Урал Лада. Степная улица 4, село Красный Яр. Плюс 7-84-657-207-17. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
4: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
5: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Где летний отдых круглый год?
7: Это аквапарк «Улет».
6: Где с горок радостный полет?
8: Это аквапарк «Улет».
6: Где и волна идет?
9: Это аквапарк «Улет».
6: Перезагрузка где вас ждет?
7: Это аквапарк «Улет».
6: Где весело и много спорта и ближе всякого курорта? Где детям сотни развлечений, а взрослым море впечатлений? Где баня, сауна, джакузи? Где на шезлонге выпить смузи?
8: Все это аквапарк «Улет» в Ульяновске.
10: Берем билеты и вперед!
11: Если Чанган, то в Самара-Авто. Чанган-центр Самара-Авто у самолета дарит выгоды до 690 тысяч рублей, в зависимости от модели.
12: Срок акции до 31 мая 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроки, месте, порядке проведения по телефону. Плюс 7 846 212 97 35. АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: АЗС «Олди» вновь идет вперед! Новая «Олди» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олди» при заправке от 30 литров дарим скидку 5 рублей на следующую заправку. Ждем на новой АЗС «Олди». Южное шоссе, напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на oldi.azs.ru.
14: Реклама в Самаре. 212-99-90.

пришло время рубрики «Трэш-пати». Сегодня еще многие получили удовольствие. Ну, по крайней мере, сегодня была очень такая простенькая композиция. Вот для трэш-пати простенькая, да? Я имею в виду, что без всяких там сворачиваний ушей в трубочку. Ну, конечно, кому-то не понравилось, но большинство, конечно, позитивно отреагировали. Да и некоторые даже намекнули, а может быть, ее в эфир. В общем, если ты пропустил то, что мы слушали, послушай. В телеге, в Максе и в группе ВК уже все опубликовали. Так, ну и вопрос по тексту задавал. Сейчас будет еще кому-то, да, приятнее. Куда там влюбленные торопились на концерт, либо в кино. В кино, конечно, правильный ответ. Почти все верно ответили. Ну, не все, конечно, но все почти. И вовремя это сделала у нас слушательница Света. Не знаю пока фамилии, последние цифры, номер мобильника. 59-92. 59-92. Я тебя поздравляю. И вкуснейшую ароматную большущую пиццу тебе дарю. Ждем другие игрушки. Мегаутро продолжается. Доброе утро. Мегаутро.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 9.01 в Самаре. Я тебе желаю быть бодрым, быть, не знаю, энергичным, как пыльца березы. Она сейчас очень активна. Ну, по крайней мере, синоптики так сообщают. Аллергики вам, конечно, не завидую. Давай сегодня ты расскажешь, а на что у тебя аллергия, но не в прямом смысле, да, на березу, например, на пыльцу, а в переносном, типа на утро понедельника, на вставать рано утром и так далее. Можешь пошутить, можешь посерьезки написать, как угодно. Первое, что придет в голову, то и пиши. Может быть, там вообще сейчас философия какая-нибудь пойдет. Ну, как пойдет, так и пойдет. А как пойдет, узнаем. Пиши в телеграм-канале и Макс-канале Радио Рекорд Самара под опросами. Мы как раз-таки только что опубликовали в комментариях. Может быть, ты предпочтешь писать в личку телеги либо в личку ВК, чтобы никто не увидел, кроме меня. Пожалуйста, я почитаю в любом случае. Так, пиши, на что у тебя аллергия в переносном смысле. Типа, работа в понедельник, я не знаю, там еще что-то. Рассказывай. Ну, и, конечно, кого-то... Ну, порадую отличным бонусом чуть-чуть попозже. Ну и каждого отличная музыка. SMH My Day.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Советы астрологов. Овны, письменно фиксируйте все рабочие задачи. Коллеги попытаются переложить на вас свои промахи. Тельцы, включайте режим экономии энергии. Дела отлично, решатся чужими руками или сами собой. Близнецы, направьте красноречие и на переговоры. Сегодня вы сможете выбить себе лучшие условия. Раки, вылезайте из тени, наденьте лучшее и требуйте от окружающих то, что они вам задолжали. Львы, контролируйте расходы. Вас будут активно провоцировать на глупые траты и ненужные подвиги. Девы, отложите анализ и логику. День идеален для свидания, флирта и полной смены обстановки. Весы, спокойно принимайте хаос и лавину звонков. К вечеру эта суматоха принесет личную выгоду. Скорпионы, сбросьте накопившуюся агрессию и сарказм через тяжелую физическую работу или жесткий спорт. Стрельцы, не верьте на слово даже проверенным партнерам. Подстрахуйте себя запасным планом. Козероги, закрывайте рабочие задачи строго по инструкции и не берите на себя чужие обязанности. Водолеи, займитесь мелким бытовым ремонтом или обновлением техники, но не верьте слухам вокруг. Как это связано, непонятно, но такой вот прогноз. Рыбы, перейдите на строгий язык. Сегодня не день для шуток, комплиментов и прочих словесных изысков. Гороскоп ты можешь переслушать в телеге Максе, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9:16 в Самаре. Все мы немного аллергики. Вот на что у тебя аллергия в переносном смысле, ты еще не рассказываешь. В телеге, в Максе под опросами можно в личку телеги, в личку ВК писать. Куда угодно. Рассказывай, да на что у тебя аллергия? Ну, типа, там, не знаю, на работу с утра там и прочее, прочее, прочее. Разные ответы, кстати, приходят. Вот некоторые сейчас почитаю. На водятлов в телефонах. Вот здесь Велес подпись. На склоке моих дочек между друг другом. Александра написала. На работу обострение в летний период. Маринка пишет нам, кстати, про работу. Да, несколько человек написали еще и в личку. Так, на школу. У меня трое деток и двое из них школьника. Александра пишет. На ложь, особенно когда она очевидна. Екатерина нам написала. Так, еще аллергии на людей, которые не сдерживают обещания, пишет Олег. Ну, я вот просил, кстати, писать либо шуткой, либо по-серьезному. Главное, первое, что приходит на ум, то и пиши, продолжай это делать. На жену, вот, просит анонимно. Ну, хорошо, я не раскрою тебя. Не-не-не-не. Пишите тоже в телеге в Максе, почитаю совсем скоро. Вновь, на что у тебя аллергия в переносном смысле, рассказывай.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: На улице 23 градуса, по данным Яндекс.Погоды. Днем сегодня, возможно, у кого-то обострится аллергия на жару, потому что 30 градусов, обещают синоптики нам. Загрузка дорог, ну здесь вот у всех автолюбителей аллергии на пробки, да? Загрузка дорог оценивается на 5 баллов, по данным сервиса Яндекс.Карты. На 1 балл меньше, чем полчаса назад, но на 1 балл больше, чем обычно в это время. К 10 часам все-таки 10, к 10 часам только 4 балла обещают нам все-таки уменьшится загруженность, что, наверное, логично. Новосадовая от Солнечной до Оврага сейчас едет 20 минут. На Москве, кстати, попроще, да, тоже заторы есть, но тем не менее. На Революционной перед Москвой, на Заводском 60 профильный до 22-го партъезда, на Новом вокзале перед Старозагорьевской стороны, на Зубчаге от Магистральной до Воеводины тоже небольшие проблемы. Ну и, в принципе, такое самое основное озвучил. Есть еще, конечно, заторы, но их уже поменьше, и они небольшие. Будь аккуратен, слушай дальше «Медузу», «Don't Wanna Go Home» и «Yearbooks», «Graceland».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают звезду 2005 из Перми. В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 16 мая в 13:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
5: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получить консультации специалистов.
7: Где летний отдых круглый год?
8: Это аквапарк «Улет».
7: Где с горок радостный полет?
9: Это аквапарк «Улет».
7: Где им волна идет?
10: Это аквапарк «Улет».
7: Перезагрузка где вас ждет?
11: Это аквапарк «Улет».
7: Где весело и много спорта и ближе всякого курорта? Где детям сотни развлечений, а взрослым море впечатлений? Где бани, сауна, джакузи? Где на шезлонге выпить смузи? Все это аквапарк «Улет» в Ульяновске.
12: Берем билеты и вперед!
13: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, строгальщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
14: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте unfit.ru.
15: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Роза Мира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Роза Мира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок и порядке получения на сайте «Розамира.ру» и в мобильном приложении. Срок акции с 1 мая по 31 декабря 2026 года.
16: Пап, смотри,
8: Я еду на велосипеде. Ррр, мой динозавр атакует.
10: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, 1 этап. Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
11: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
16: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
17: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самараавто» по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самараавто».

0: Рекорд. Новости.
1: Половина десятого на часах, о некоторых новостях. В Самаре на две недели перекроют улицу Полевую из-за замены газопровода. С 7 часов 18 мая до 9 часов 31 мая нельзя будет проехать по участку между Молодогвардейской и Галактионовской. С вечера воскресенья в Самарской области дважды объявляли режим беспилотной опасности. Ночной продлился почти 4 часа, ну а вчера вечером меньше получаса. При этом аэропорт Курумыч работает в обычном штатном режиме. Акрон расстается с главным тренером. Информация о том, кто будет готовить команду для участия в переходных матчах, будет опубликована дополнительно. Напомним, вчера игра 30-го тура чемпионата России по футболу «Крылья Советов Акрон» завершилась со счетом 4-1. «Крылья» остаются в РПЛ, «Акрон» будет играть в стыковые матчи. Тренер тольяттинской команды рассказал, что обсуждал свою отставку еще после матча с «Локомотивом». Тогда «Акрон» крупно уступил со счетом 1-5. Еще больше новостей в телеграм-канале и макс-канале «Радио Рекорд Самара».

0: недели. Ну, ты сам себя поставил, включив рекорд. Ну и, собственно, заряжаем отличной музыкой. А в конце каждого утреннего часа сейчас мы вспоминаем. О, пока время есть, потому что потом уже летние всякие там истории у нас игровые начнутся. А сейчас вот так вот легенько разыгрываем разные бонусы, в том числе и бодрящие. Вспоминаем, какие темы были в почти прошедшей 60-минутке. Сейчас ставлю два трека, они постоянно звучат рекорды, но в этом часе какая была тема. Вспоминай, либо гадай, как угодно. Выбирай первый фрагмент, либо второй фрагмент, да, первый трек, либо второй, и отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Совершенно не важно, куда ты пишешь, все сообщения, я напомню, уточню, на всякий случай, приходят в одно окно нам. Так, задарю сразу троим. Давай по приглашению, по двойному приглашению в кофейню Мозаику Фентина, абсолютно любой кофе. Первый фрагмент, внимание. Помнишь эту тему, да? Звучала она в этом часе? А может быть, это звучало? Отправляй цифру 1, либо цифру 2, выбирай в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 10, 20 и 30. Вот так вот. Троим, по приглашению, по двойному, на любой кофе.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре уже 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем 30-ка и малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднений на 1 балл больше, чем обычно в это время в понедельник. Ну, типа, вообще должно быть уже 3 балла на самом деле. Но в ближайшие несколько часов так и будет 4. Сейчас у нас на заводском от профильной до кабельной проблемы 15-минутные. На Новосадовой столько же стоим от Гастелло до Оврага. На Москве, ну, есть затор там от Гастелло до Потапова, все это мелочи. После революционной до Луначарского тоже плотное движение. На революционной от Подшипниковой до Гаражной. Сложности также на заводском от кабельной до 22-го. На Зубчаге от магистральной до Воеводина. Ну и Ракиту давай перед Карл Маркс тоже отметим. Из стороны Москвы, и особенно со стороны магистральной улицы. Дальше у нас 1T, The Way to Love и SM, Make My Day.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Рекорд
1: реклама. В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
5: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Каренес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
6: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Сазэкошелев» проект «Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелевдефиспроект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
7: офертой. Весна. Время перемен. Переходите на новый уровень с официальным дилером «Эксид» в Самаре «Асавто». Познакомьтесь с премиальным гибридом года «Эксид Эксланти ЕТ». Интерьер в благородных тонах из качественных материалов. Атмосфера спокойной роскоши и высокого уровня безопасности. Попробуйте эти ощущения на тест-драйве. «Асавто» – официальный дилер «Эксид». Самара, Южное шоссе 10. Гибрид года по версии премии «Золотой клаксон» 2025 года.
8: «Эксид». Born for more.
9: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
10: Новый Geely Colray добавит ярких эмоций в каждый ваш день. Выразительный стиль, спортивная динамика, новая мультимедиа с подключением смартфона, широкий набор умных ассистентов. Geely Colray. Заряженные эмоции. Приходите на тест-драйв. Ждем вас в Geely Asafto Самара на пожарном проезде 4 за индивидуальным предложением. Не оферта. Подробности узнавайте в отделе продаж.
11: Racket Club открывает детский летний дневной лагерь. Игры, тренировки, конкурсы и новые друзья ждут вас. Проводите лето активно и интересно с Racket Club в торговом комплексе Летаут.
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
14: Телефон

0: слушайте, я не знаю, ну как, наверное, спокойно вы это сделаете, просто слушайте рекорд внимательно. У нас легкая такая игра, почти каждый час продолжается, каждый мега-утренний час. Мы вспоминаем в финале, какая тема из двух была в этой 60-минутке. Слушай, ну почти все ответили верно, да, из двух вариантов выбрали верный вариант, номер один, но троим дарю приглашение на двоих, кофейню Мозаику Финти. И вот, кто вовремя написал нам, это Карина Гусева, Мария Никитина и Димит Егоров. Карина, Мария, Димит, поздравляю по двойному приглашению в кофейню Мозаику Финти. Абсолютно любой кофе достается именно вам. Третьи другие игрушки, и не просто, что типа, ну, скоро еще следующий розыгрыш, а реально другие игрушки. У нас новая игра совсем скоро, расскажем о ней чуть-чуть попозже.
1: Мега утро на рекорде.

0: 101.5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 10.01 в Самаре. Тут врачи дали советы, с чего не надо начинать утро. Ну, во-первых, не надо пить кофе натощак. Также, ну, какие-то обезболивающие препараты принимать. Не начинать утро с тяжелой тренировки, рекомендуют врачи. Начинать с тяжелой тренировки на голодный желудок. Ну, и, конечно же, здесь ни слова про рекорд. Даже несмотря на то, что у нас есть специальная такая рубрика «Трэш-пати», которая не всегда как-то положительно на тебя влияет. Мы разные треки ставим, но это 8.40, 8.45. Тема специальная для того, чтобы выбить из себя эмоции, и не только положительные, но и какие-то, может быть, не очень положительные, да, отрицательные. Если пропустил сегодня тему, и вообще, в принципе, не попадаешь по хэштегу трэш-пати, можешь всегда найти композиции в группе ВК, в телеграм-канале Радио Рекорд Самара и в канале Макс также. Но пока все-таки положительные эмоции не то чтобы из тебя вытягиваем, наоборот, в тебя вселяем, но, естественно, музыка и Holy Flame. Далее.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Советы астрологов. Овны, письменно фиксируйте все рабочие задачи. Коллеги попытаются переложить на вас свои промахи. Тельцы, включайте режим экономии энергии. Дела отлично, решатся чужими руками или сами собой. Близнецы, направьте красноречие и на переговоры. Сегодня вы сможете выбить себе лучшие условия. Раки, вылезайте из тени, наденьте лучшее и требуйте от окружающих то, что они вам задолжали. Львы, контролируйте расходы. Вас будут активно провоцировать на глупые траты и ненужные подвиги. Девы, отложите анализ и логику. День идеален для свидания, флирта и полной смены обстановки. Весы, спокойно принимайте хаос и лавину звонков. К вечеру эта суматоха принесет личную выгоду. Скорпионы, сбросьте накопившуюся агрессию и сарказм через тяжелую физическую работу или жесткий спорт. Стрельцы, не верьте на слово даже проверенным партнерам. Подстрахуйте себя запасным планом. Козероги, закрывайте рабочие задачи строго по инструкции и не берите на себя чужие обязанности. Водолеи, займитесь мелким бытовым ремонтом или обновлением техники, но не верьте слухам вокруг. Как это связано, непонятно, но такой вот прогноз. Рыбы, перейдите на строгий язык. Сегодня не день для шуток, комплиментов и прочих словесных изысков. Гороскоп ты можешь переслушать в телеге Макси, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 10:16. Самаре, я читаю твои сообщения. Сегодня ты рассказываешь, на что у тебя аллергия. Ну, в таком переносном смысле, но в то же время писать ты можешь и шутя, и по-серьезному. Как угодно. Аллергии как таковой нет, кроме пыли и пуха, но есть огромное раздражение к людям, которые считают себя умнее. Вот от Виталия сообщение. Так, на наглецов на дороге, от Марго, на курьеров и самокатчиков. От Александра сообщение. У нас тут другой вопрос как раз-таки был ранее. Стоит ли запретить самокаты? В подмосковном городе, вот, например, запретили. На неугомонных людей, на так называемых бабушек у подъезда, всех возрастов, которые всегда как-то надо кому-то докопаться до соседей. Так, на тормознутых водителей, вот здесь Лиза пишет. На невоспитанных людей, которые не соблюдают и не уважают твои личные границы, пишет Наталья. На людей, которые останавливаются посредине тротуара, чтобы поболтать, пишет Евгения. Может быть, в режиме реального времени, возможно, да, накипело, наболело, написала. На пациентов, которые болеют неделю и больше, а за медицинской помощью обращаются среди ночи, пишет нам Серега. Пиши тоже, на что у тебя аллергия, в телеге в Максе.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент температура воздуха плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, днем 30-ка, малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. На 1 балл больше, чем обычно в это время в понедельник. Местами затруднения на заводском от профильной до кабельной. Сейчас прям конкретные проблемы из-за ДТП. Едем полчаса. Полчаса занимает проезд по заводскому шоссе. Аврора от Южного моста до промышленности. Тормозит Масленку от Мичурина до Новосадовой. Ракита от Олимпийской и до Карла Маркса. Проблемы. Магистраль центральная перед Ракитовским шоссе. На улице Авроры плотное движение у нас сейчас от аэродромной до Гагарина, революционной от Подшипниковой до Гаражной. Loud Luxury, дальше трек будильника и ждем Алока.
2: Каждое мега утро в 8:40 слушаем неформатные песни в прошлых выпусках.

0: Все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
2: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх-бар». Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
3: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева.
4: Решающий бой двух звезд ММА.
3: Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей.
4: Россия и Кыргызстан.
3: Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в пол среднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
5: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:29 на часах. Девочку, пострадавшую при падении дерева в Волгаре, выписывают из больницы. Напомню, во время шторма 27 апреля одна школьница погибла, ее одноклассница попала в реанимацию с множественными травмами. Мама поделилась, что дочка чувствует себя хорошо. Дальше она будет восстанавливаться дома. На площадках акции «Ночь музея» в Самаре побывали более 50 тысяч человек. Она прошла в минувшую субботу. Цифрами поделился мэр города Иван Носков. Две трети посетителей – это молодежь до 30 лет. В Самарской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По данным Приволжского ГМС, период по 20 мая местами в регионе ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов, пятый наивысший класс. К тому же сегодня до 7 вечера действует предупреждение о порывистом ветре. Еще больше новостей в телеграм-канале и макс-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Мега утро на рекорде.

Ну, пока такие. Вот у нас игрушки легенькие, простенькие. По итогам часа мы выясняем, какая из двух предложенных тем была в этой 60-минутке. Вспоминаешь, либо гадаешь, как угодно, и получаешь приятный бонус. Зачастую бодрый бонус. А сейчас и бодро-сладкий такой бонус. Приглашение на двоих на кофе плюс десерт. Кофейня Мозаик, кофейн Тим. В любой из кофеин, в любой из десертов, в любой из кофе. С любым человеком может туда отправиться в любое время. Но не любая композиция, а именно одна из двух была в этом часе. Какая именно, вспоминай, отправляй цифру 1 либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК, совершенно неважно куда, все сообщения в одно окно приходят, становись 40-м и забирай приз. Итак, варианты, какая тема была в этом часе. Первая.

0: цифру 2. Пиши в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре 26 градусов, по данным Яндекс Погоды, днем 30-ка, малооблачно, загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла, местами затруднения и основные проблемные места у нас сейчас на Заводском от профильной до 22-го, Аврора, Южный мост от Южного шоссе до промышленности, на Нововокзале от Москвы до Новосадовой, на Олимпийской от ЖД-переезда до Ракитовского шоссе, на Волжском проспекте от Маяковки до Полевой сложности, кстати, на Полевой сегодня ограничено движение между Малогвардейской и Галактионовской, вообще на 2 недели, но ограничено так-то, если что, имей это в виду, если вдруг поедешь, как там, пути объезда сразу планируй. По плану, вот что мы запланировали по музыке: Holy Flame, Тану и Арджимедуза, Мелодия.
1: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте «Кошлев-проект.ру». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информационный ознакомительный характер не является публичной оферт. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт «Квадропрофи.ру».
2: Слышишь этот ритм?
3: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefestv.ru. 16+.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
4: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
5: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Да, финалим мега-утренний час и, собственно, мега-утро. Дальше у нас вейкаперы. Ну и по итогам часа тоже вопрос тебе задал. Какой из двух треков был в этой 60-минутке? Нужно было выбрать первую либо вторую композицию, отправить ответ к нам в личку телеги либо ВК. Надо было выбрать вторую тему и отправить цифру 2. И вовремя это у нас сделал Павел Семенов. Павел, я тебя поздравляю. Последний цифровой номер мобильника на всякий случай. Вдруг Павел Семенов не один у нас, да? 1-0-9-5. 1-0-9-5. Паш, поздравляю. И приглашение на двоих на кофе-блюд-десерт в кофейне Мозаик Кофе НТ достается тебе. Ну и каждому достается по следующему треку. Вперед.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Ригарди.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро и всем привет. У нас 10.00 ровно в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вы каперы на рекорде и будем с тобой еще час.
3: Всем отличного начала дня и горячего кофе, и много кондиционеров.
4: Всем привет, у нас 18 мая, чуть-чуть остается до лета, погода прекрасная, в этом часе не пропускайте любовный гороскоп, вот там факты и горячие новости.
2: Да, также мы к новостям перейдем прямо сейчас. Забавный случай произошел на выходных, я наблюдал эту историю, там же Трамп приехал к Си Цзиньпину, да, к китайскому президенту.
3: Цзиньпину, да.
2: Да, и очень прикольно было наблюдать,
3: Трамп-папам.
2: Когда не было переводчиков вокруг них, они общались. Фишка в том, что Си Цзиньпин не знает английского, американского
4: вообще. Да, китайцы в принципе английский,
2: да,
4: не знают.
2: Да, они знают свой язык прекрасно, как и все остальные народы. А Трамп не знает китайского. И очень смешно было наблюдать на видосе, когда Си Цзиньпин что-то ему рассказывает, а Трамп такой: да, да, да, что-то переспрашивает, один другого не понимает, они просто стоят, кивают головой на камеру.
4: А представляете, они, да, они не понимают друг друга, но какую-то страну уже поделили.
3: Да нет, там, знаете, как было, скорее всего, он такой: do you speak English?
2: На.
3: Давайте по-русски. Син, что, как дела?
2: И много причем таких видосов, когда вокруг них нет переводчиков, они просто делают вид, что понимают друг друга.
3: А вот ему показывают, я смотрю видос, он говорит, типа, вали отсюда! Вот куда ты можешь уйти. Он говорит, да, да, хорошо. Он говорит, так вот, и вот этих всех с собой тоже забирай.
4: Ну вообще, если честно, я была удивлена в Китае, да, они настолько не знают английский и не хотят знать, но у многих есть диктофоны, либо в телефонах переводчики, и они вот надиктовывают и показывают.
2: Да.
4: И не парятся с изучением. То
2: да.
4: есть для них это далеко не международный язык. И китайский в провинциях тоже отличается.
2: Только не забывай, что Трамп так и не выпустил своего телефона, да, собрал там 560 миллионов долларов. Ему не на что переводить просто.
3: А представляете, они знают английский. Просто придуриваются.
4: Возможно.
2: Не хочет общаться.
3: А я не знаю английский. Все, оля-оля, пока.
4: Сэ-сэ.
2: Оля-оля.
3: Ну, они немножко испанского добавляют.
0: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ну, про сирень.
2: Не про сирень. Друзья, 130 лет назад, 18 мая, в Петербурге открылся первый в России стационарный кинотеатр. Интересно, что... Так, на Невском проспекте. Он был в доме номер 46, а до этого аппарат братьев Люмьер называли иллюзионом. Интересный факт, что в начале 20 века кинотеатры использовали легковоспламеняющуюся пленку, и была опасность пожаров настолько высока, что в залах дежурили пожарные, и поэтому билеты стоили очень больших денег из-за этого.
1: Ничего себе.
2: Антракты были. В середине прошлого века американские кинотеатры устраивали реально перерывы в середине долгих фильмов, и во время этого антракта зрители могли перекусить прямо в зале.
3: Ну, так если режиссерскую версию смотреть, «Властелина колец», то да.
1: А сейчас нельзя.
2: А сейчас, мне кажется, все это делают параллельно, да?
3: Не, сейчас не успевает фильм начаться, ты во время рекламы уже все съедаешь, что купил.
2: Это, на самом деле, мне нравится. Тогда уже во время фильма хотя бы никто не хрустит по духам.
1: Я жду, пока начнется фильм, да.
3: Нет, смотрите, реклама есть для того, чтобы успеть открыть все пачки, а потом сиди, аккуратненько хрусти.
2: А во многих кинотеатрах раньше были специальные комнаты для младенцев. А вот это прикольно. Они были снабжены звуконепроницаемыми стенами и смотровым окошком. Это позволяло родителям одновременно находиться в кинотеатре, смотреть кино и смотреть на ребенка, который находится в зоне хранения, но звук оттуда не проходит в кинотеатр.
3: То есть были такие родители, которые приходят: мы на фильм, на какой? Неважно. Просто заберите его вот на часа на два, на три.
1: Мне понравилось, как ты обозначила зону хранения.
2: Нет, это прикольно, что вот какие-то молодые родители, у которых детишки, они не могут пойти в кино, вот ты, получается, наблюдаешь и спокоен за ребенка, он там у тебя в шариках или, не знаю, как-то развлекается, а ты смотришь кино.
1: Че в самолете не придумали такой комнаты, да? Немного же надо.
3: Отдельно где-нибудь там в конце, в хвосте.
1: Классно было бы, детишки бы развлекались. Еще что-то есть у нас?
2: Да, большим самым кинотеатром в мире является мультиплекс на 24 зала в Бельгии. Может одновременно порадовать фильмами 8092 зрителя.
1: Ничего себе.
3: Но нас пока не порадовал.
2: Стейшн такой.
1: Стадион крутейший.
2: Ну и, естественно, кинотеатры зарабатывают на продаже попкорна больше, чем на билетах. Почему мы удивляемся, да? Почему такой дорогой попкорн? Потому что это единственный заработок. Потому что прибыль от стоимости билета, да, абсолютно не вся принадлежит кинотеатру. Далеко, так скажем, не кинотеатру. Там есть дележка, поэтому попкорн такой дорогой.
3: Да сейчас и не за что платить в кинотеатрах.
1: Носите с собой попкорн.
0: Рекорд реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Лугарен, 110, 547, 605, 1196.
5: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и СПА-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
7: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
9: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
11: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
12: Мой динозавр атакует.
13: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап, Южный город. Информация в акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
15: Телефон рекламной службы.

0: Новые каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 18 мая. Овны, вам нелегко сегодня будет решить, как правильно поступить с вашим любимым человеком, что ему ответить на то или иное его заявление.
2: Тельцы, сегодня ваш любимый человек будет периодически демонстрировать несправедливость по отношению к вам.
3: А близнецы, сегодня ваш любимый человек окажет вам особое доверие.
1: Раки, ваш сегодняшний день будет грустен и безрадостен.
2: Львы, сегодня ваш любимый человек наконец-то почувствует себя действительно уютно и уверенно в вашем обществе.
3: Девы, сегодня придумайте для вас с вашим любимым человеком какое-нибудь действительно интересное занятие.
1: Весы, сегодня ваш партнер будет крайне подвижным и этим будет очень вам напоминать ртуть.
2: Скорпионы, сегодня ваш любимый человек запутается в том, что происходит в вашей жизни и как трактовать ваши поступки.
3: Стрельцы, сегодня вашему любимому человеку будет не просто смириться с тем, что все в его жизни идет не так. Помогите.
1: Козероги, сегодня вам необходимо дать себе передышку от личной жизни.
2: Водолеи, сегодня ваша душа просит праздника и отдыха, так дайте ее.
3: Рыбы, сегодня вам стоит приобрести что-то, что будет вас объединять с вашей второй половинкой. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия продолжит поддерживать Кубу на фоне давления и блокады со стороны США, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, Москва находится в постоянном контакте с кубинскими властями и считает Гавану исторически близким партнером. Сборная России выиграла общекомандный зачет чемпионата Европы по самбо в Тбилиси. Российские спортсмены завоевали 13 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые медали. Мальта стала первой страной в мире, где жителям бесплатно предоставят доступ к ChatGPT+. Проект «Искусственный интеллект для всех» стартует уже в мае. Власти страны заявили, что хотят дать гражданам навыки для жизни и работы в цифровом мире. В больше новостей ищите в нашем специальном канале «Радио Рекорд в Макс».

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Ань, у тебя какая?
2: Какая-то жесткая для понедельника.
1: Давай.
2: Британец прикрепил к своему мужскому органу автомобиль и потащил его около 40 метров.
1: Автомобиль протащил или орган?
2: Автомобиль. Еще зачем-то потом для ради безумия поджег себя и привлек огромное количество внимания
1: что?
2: К своему рекорду.
1: Собирал деньги на что-то или нет?
2: Да, на самом деле там был смысл.
3: Он в прямом смысле показал, где он вертел этот автопром.
1: Ну, интересный подход, конечно, у мужика. Никогда не понимал подобного.
2: Нет, он, во-первых, зафиксировал рекорд, что как первый человек в мире, сделавший это. А во-вторых, он хотел повысить осведомленность людей о раке, предстательной железе и о травле в школах. И тут у меня вообще куча вопросов, но, если честно, не хочу вникать.
1: Я бы на эту акцию тоже не пошел, даже ради подобного. Ну, это же странно.
3: Ну, просто, а как? Он через боли-то кричал об этом?
1: Помните о травле в школах!
3: Литки, да, нам это очень интересно.
1: У меня есть уже новость горячая. В Подмосковье девушка родила прямо в электричке. Представляете?
2: О, в Подмосковье?
1: Да, все произошло на станции Софрина. Если я правильно произнес, поезд остановился, и в вагон пришли медики. Пассажиры тактично все вышли по одному, чтобы не мешать врачам. Электричка не трогалась с места, пока малыш не появился на свет. С ним все хорошо, роды прошли успешно. Где пожизненный проезд парню на электричке?
3: А он заплатил вообще за проезд изначально?
1: Вот в чем вопрос. Он с мамой был, считай, вместе с ней ехал. Место не занимал.
3: Возможно, роды спровоцировал кондуктор. Он говорит, типа, у ребенка есть проезд? Нет, пусть выходит.
1: Ну, я считаю, парня должны наградить этим пожизненным билетом. Как-то в самолетах работает.
3: Да, и у него должно быть не имя, а номер вагона теперь.
0: На рекорде.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 29, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем до плюс 31, ну а вечером малооблачно и до плюс 28. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла. Местами есть затруднения. Самый крупный затор наблюдается на Авроре от Южного шоссе и до промышленности. Там проведешь минут 10, ну и 5 минутки на заводском от профиля до 22-го. И на Олимпийской от железнодорожного переезда до Ракиты также ехать 5 минут. А также у меня для тебя хорошие новости. Уже скоро мы расскажем о нашей новой летние игрушки и подарки эксклюзивные, освежающие. В рамках розыгрыша у нас будут еще проходить заезды. Обо всем напишем в наших соцсетях, в группе ВКонтакте и в наших каналах Макси и Телеграме Радио Рекорд Самара. Ну и, конечно, в эфире тоже озвучим все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 600 000 рублей. За первый год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Елыш на связи. И вот она, жаришка, не только в эфире рекорда каждый день, но еще за окном, который останется с нами на целое лето, поэтому на главной танцевальной скоро появится новая игрушка, которая обязательно выручит тебя в сильную жажду. Ну, об этом расскажем в ближайшем будущем в эфире, конечно же, и в наших соцсетях, но а также специалисты рекомендуют слушать хорошую музыку, вкусно есть и то, и другое здесь тоже на рекорде в этом часе.

Начинаем наш розыгрыш пиццы здесь, на главной танцевальной. Все максимально просто. Я ставлю тебе один из наших мини-миксов, ты его внимательно слушаешь и считаешь количество треков, что в нем замиксованы. И сколько у тебя получилось, число нужно прислать в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Сразу три слушателя главной танцевальной, 10-й, 20-й и 30-й, верно ответившие, получат промокод на вкуснейшую пиццу. Поэтому давай не будем тормозить прямо сейчас и начинаем слушать микс. Лови!

0: Если вдруг у тебя возникли какие-нибудь сложности, я тебе все-таки накину подсказку. Треков было 7, а может быть, треков было 9. Два варианта, выбирай из них верный и присылай в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Напоминаю, 10, 20 и 30 получат промокод на пиццу.
1: Рекорд реклама. Встречайте, премиальные внедорожники Тэнк. Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените Тэнк в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки Самара Авто по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля Тэнк действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от Самара Авто.
2: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
3: Если Чанган, то в Самара Авто. Чанган Центр Самара Авто у самолета дарит выгоды до 690 тысяч рублей в зависимости от модели.
4: Срок акции до 31 мая 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроки, месте, порядке проведения по телефону. +7 846 212 97 35. АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
6: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
7: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовцев против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
8: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.

Подводим итоги нашей дневной раздачи пиццы здесь на главной танцевальной. И не так давно я ставил тебе один из наших мини-миксов, и твоя задача была насчитать 9 треков и девяточку отправить в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». 10-м, 20-м и 30-м стали Миша Седов, Ксюша Ковалева, а также Алехин Александр. Ребята, поздравляю, приятного аппетита. Ну а мы остаемся здесь, на главной танцевальной. Не забывай про наши соцсети, группу ВКонтакте, а также наши информационные каналы Телеграм и Макс Радио Рекорд Самара.

0: Рекорд. Новости.
1: В середине этого часа делюсь с тобой последними новостями. Станция метро «Театральная» в Самаре готова на 82%, сообщает пресс-служба Министерства строительства региона. Монолитные конструкции выполнены на 95,5%, а пешеходные выходы и вент-объекты на 75%. На АвтоВАЗе помогать сборке «Лада Азимут» будет беспилотный транспорт. На предприятии завершился очередной этап модернизации. Модернизированы были линии номер 1 «Веста Аура» и номер 3 «Гранта Искра Нива». В среднем в кошельках жители Самары носят 4200 рублей. Такие подсчеты приводит сервис по трудоустройству. Не пользуются наличными 19% горожан. Средняя сумма наличности растет с увеличением возраста респондентов. Больше новостей найдешь в наших информационных каналах Telegram и Max Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Для детей старше 12 лет.

0: пробки.
1: Мы финалим этот час погодой и пробками. В Самаре сейчас плюс 31, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня вечером облачно с прояснениями и до плюс 28 градусов. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла. Местами есть затруднения, в основном 10-минутки. На Аврора от Южного шоссе до Промышленности, Заводское тормозит от Кабельной до 22-го. И на Уральское ТЗС до Южного шоссе та же история. Минут 7-8 ехать по Антошке от Карбышева до Авроры и на Раките от Магистральной до Олимпийской. Ожидается, что ближайшие 4 часа пробки останутся на том же уровне и расти начнут только после 4 дня, и тогда уже к 6 вечера достигнут 6 баллов. А еще напомню, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать, где бы ни находился, и можно делать это не только в машине, но еще с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Ну а еще, как вариант, можешь использовать радиоплеер. Ссылку на него найдешь в наших соцсетях, группе ВКонтакте, в описании и в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Оставайся с нами на связи.
0: Рекорд реклама. В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
2: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Каредес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
3: АЗС «Олви» вновь идет вперед! Новая «Олви» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олви» при заправке от 30 литров дарим скидку 5 рублей на следующую заправку. Ждем на новой АЗС «Олви». Южное шоссе, напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на olvidexazs.ru.
4: Ищите активные занятия для детей? В «Ракет Клаб» открыты детские группы от 4 до 16 лет. Абонементы на 4 или 8 занятий. Первое занятие бесплатно. Развиваем ловкость, координацию и выносливость. Хотите, чтобы ваш ребенок бежал на тренировку с удовольствием? Тогда вам в «Рэкет Клаб».
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем «Дэнс Радио».
0: Телефон рекламной службы.

Йоу, это Рекорд, я Никита Бурягин, здесь с вами, конечно же, еще никуда не уходил. И не знаю, веселая или грустная эта новость, но Москва и Питер нас признали самыми тяжелыми городами России для ментального здоровья. Представляете, мы здесь, оказывается, самые напряженные, живем в хроническом стрессе и сильно переживаем из-за денег, здоровья, мировых новостей и так далее. Это исследование, которое вот вирусит в сети, вот самые, говорят, напряженные Москва, Питер. Самые спокойные регионы – это Татарстан, Калининград и Тюменская область. Представляете? То есть все там хорошо. Если едем куда-то расслабиться, то вот три области, которые мы можем посетить. Там люди исправят наше с вами ментальное здоровье. Ну и давайте лайфхаками поделимся. Не каждый же прямо сейчас может рвануть, например, в Тюменскую область. Как вы справляетесь со стрессом? Ваше место силы напишите в чат мобильного приложения Рекорда Москва, Питер. Вы особенно активизируетесь, чтобы поделиться этими секретными местами для всех остальных. Жду ваших сообщений, пока расскажу о треках в этом части. Там Леони, стей. Cheat codes в этом части. Last night on your...

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Каждое мегаутро в 8.40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.

0: все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Роза Мира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Роза Мира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок месте получения на сайте «розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
4: Телефон рекламный.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД России не предлагал встреч представителям Японии для возобновления диалога и не получал предложения от Токио об их организации, заявила Мария Захарова. Заявление Японии, что Россия стремится вступить с ней в контакты, нелепы, отметила дипломат. Именно Япония, присоединившаяся к санкциям Запада, должна сделать первый шаг по пересмотру такой политики. Аэрофлот возобновляет рейсы из Москвы в Дубай с 1 июня. В авиакомпании отметили, что полеты в июне будут выполняться один раз в сутки, с 1 июля – два раза в сутки. В Госдуме предложили распространить налоговый вычет на свадебные расходы. С инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди». Предельный размер вычета составит 400 тысяч рублей в совокупности на обоих супругов. Он будет предоставляться однократно. Главный ретро-мега-дэнс страны, супердискотека 90-х «Радио Рекорд» возвращается в столице с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол «Колбасный цех» и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мегамикс от диджей Цветков. 14 ноября Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря Москва, Лайф Арена. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru 12+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Обновляем актуальную информацию. В Самаре сейчас плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 22. Завтра синоптики обещают нам пасмурную погоду и также до плюс 30. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте на 4 балла. Местами есть затруднения. Продолжает тормозить Южный мост от Южного берега Авроры до промышленности. Там проведешь в районе 10 минут. Ну и 5 минутки на Заводском от Кабельной до 22-го партъезда и от Профильной до 22-го. На Ракита от АЗС до проспекта Карла Маркса. И вновь улица Авроры тормозит уже, но от Бенка и до Мариса Тореза. А также у меня для тебя хорошие новости. Уже скоро мы расскажем о нашей новой летней игрушке. И подарки эксклюзивные, освежающие. В рамках розыгрыша у нас будут еще проходить заезды. Обо всем напишем в наших соцсетях, в группе ВКонтакте и в наших каналах Максе и Телеграме Радио Рекорд Самара. Ну и, конечно, в эфире тоже озвучим. Все это для детей старше 12 лет.
2: Каждое мега-утро в 8.40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.

0: все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Город меняется. Становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК Уют Парк от 3 400 000 рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-дефис-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
3: офертой. Где летний отдых круглый год?
4: Это аквапарк «Улет».
3: Где с горок радостный полет?
5: Это аквапарк «Улет».
3: Где им волна идет?
6: Это аквапарк «Улет».
3: Перезагрузка где вас ждет?
4: Это аквапарк «Улет».
3: Где весело и много спорта и ближе всякого курорта? Где детям сотни развлечений, а взрослым море впечатлений? Где бани, сауна, джакузи? Где на шезлонге выпить смузи?
5: Все это аквапарк «Улет»
3: в Ульяновске.
4: Берем билеты и вперед!
7: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
8: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
10: Телефон.

Юрекорд на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами ближайший час, конечно же, ну и про осень пора подумать. Вы подумаете, Никитос, ну только весна же началась, зачем сейчас думать про осень? Планы лучше строить заранее, тем более, если какое-то масштабное событие впереди, и оно грядет, то почему бы не позаботиться об этом даже сейчас? Вот, например, этой осенью Радио Рекорд представит новую главу.

На сайт я рассказываю о треках в этом часе. Медуза, Don't Wanna Go Home. Дон Диабло в этом часе.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Каждое мега-утро в 8.40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.

0: все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
2: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
3: День России вместе с Open FC. 12 июня, Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие – трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Саузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
5: Телефон

0: Рекорд. Новости.
1: Более 50 самолетов ночью и рано утром ушли на запасные аэродромы из-за ограничений работы аэропортов Москвы, сообщил Минтранс. В аэропортах московского региона на вылет более 2 часов задержаны 32 рейса, добавило ведомство. Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме. Плановые отключения горячей воды не могут длиться больше 14 дней, рассказали депутаты. Превышение нормы допускается лишь при наличии объективных причин и по согласованию с местными властями. Жители должны заранее предупреждать об увеличении сроков работ. «Зенит» в рекордный 11-й раз стал чемпионом России по футболу. В заключительном туре РПЛ петербургский клуб обыграл Ростов со счетом 1-0 в гостевом матче. Единственный гол на 14-й минуте забил Александр Соболев, реализовав пенальти. «Зенит» стал самым титулованным клубом в истории чемпионатов России, обойдя по количеству побед московский «Спартак». Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
2: Пошел Google. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
5: Знаете, что объединяет Камчатку? Плато Путорана, горы Кавказа и землю леопарда. Это не просто точки на карте. Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться» для тех, кто хочет увидеть Россию своими глазами. С мая по август 2026 года участвуй сам, зови друзей или всю семью. Победителей ждут познавательные путешествия в уникальные уголки России. Попробуй себя в роли блогера. Разработай свой туристический маршрут. Расскажи о своих любимых местах. Подробные условия и регистрация на сайте знать-любить-гордиться.рф. Знать-любить-гордиться.рф.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 32 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 22. Завтра синоптики обещают пасмурную погоду и до плюс 30. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте на 4 балла. Местами есть затруднения. Из заметных 10-минутка на Заводском от Профильной до 22 и на Аврора от Антошки до Дыбенко. Также минут 5 ехать по Полевой от Самарской до Арцебушевской, по Антошке от Карбышева до Авроры и по Южному мосту от Южного берега Авроры и до промышленности. А еще напомню тебе про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, а также все срочное, важное, актуальное и интересное жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. Не стесняйся и подписывайся на наши каналы Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
2: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Всех поздравляю с началом новой рабочей недели. Будем трудиться изо всех сил, да и с удовольствием. Видели, какая погода вообще стоит на улице? Ну, это же шикарно, просто великолепно. Новость, кстати, есть у меня для вас. Она пикантного содержания, то есть про возраст. В Минздраве предложили увеличить возраст молодежи, представляете? В Минздраве заявили, что у нас увеличивается и продолжительность жизни, и мы хорошо выглядим, и сохраняется высокая активность очень долго. То есть теперь, возможно, люди до 39 лет будут считаться молодыми, а 40 лет, ах, лишь так, взрослеющими. Друзья, заглядывайте в мобильное приложение «Радио Рекорд», пишите, сколько вам лет на самом деле и сколько лет обычно вам дают, потому что всегда любопытно, как мы выглядим в глазах окружающих. Ань, мы в этом часе и «Beautiful» услышим непременно. Также «Uncle Flex» и «SMS».

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
2: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города.
3: По будням с 7 до 11.
2: Мега-утро на рекорде.
4: Для детей старше 12 лет.
5: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 600 тысяч рублей. За первый год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
8: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
9: Каждый день на телеканале «Солнце».
10: Категория 6+.
11: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самараавто» по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самараавто».
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
12: Телефон рекламной службы.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин 19-20 мая по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом, сообщили в Кремле. Предыдущий визит главы России в Китай состоялся с 31 августа по 3 сентября прошлого года. На прошлой неделе в КНР с государственным визитом также находился Дональд Трамп. Мошенники начали использовать плановое отключение горячей воды для обмана граждан, рассказал сенатор Шейкин. От имени управляющей компании они предлагают перейти на сайт для проверки графика отключений горячего водоснабжения. После перехода на фальшивую площадку пользователь может потерять доступ к госуслугам. Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по самбо в Тбилиси, завоевав 13 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые награды. Команда выступала в полном составе под государственным флагом и с национальным гимном. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама. Вы слышите зов Вальгаллы. Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее в организации акции и правилах на сайте www.vbdefisbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: От Калининграда до Чукотки, от Северного Урала до Кавказских гор. Наша страна восхищает и вдохновляет. В год единства народов России программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться». Если тебе от 14 до 36 лет, участвуй сам, расскажи друзьям, а можно и всей семьей. Вместе открывать родные просторы интереснее. С мая по август 2026 года попробуй себя в роли блогера. Разработай свой туристический маршрут. Расскажи о своих любимых местах. Стань частью большого приключения. Победители финалистов ждут уникальные путешествия по России. Знать, любить, гордиться. Твое «Больше, чем путешествие» начинается здесь. Подробные условия и регистрация на сайте знать-любить-гордиться.рф.
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.
11: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 32 градуса, по данным Яндекс.Погоды. Ночью до плюс 22, ну а завтра синоптики обещают нам пасмурную погоду и до плюс 30. Загрузка дорог не изменилась за прошедший час, и также сервисом Яндекс.Карта оценивает цены 4 балла. Местами есть затруднения, и это в основном одни 5-минутки. Примерно на Южном мосту от Южного берега Авроры до Промышленности, проспекте Ленина от Челюскинцев до Новосадовой и на Нововокзальной 5-минутка от Новосадовой и до Московского шоссе. Ожидается, что в ближайший час пробки останутся на том же уровне. А также у меня для тебя хорошие новости. Уже скоро мы расскажем о нашей новой летней игрушке и подарки эксклюзивные освежающие. В рамках розыгрыша у нас будут еще проходить заезды. Обо всем напишем в наших соцсетях, в группе ВКонтакте и в наших каналах Макси и Телеграме Радио Рекорд Самара. Ну и, конечно, в эфире тоже озвучим. Все это для детей старше 12 лет.
2: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
0: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
4: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Лугарин, 110, 547, 605, 1196.
5: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Ррр, мой динозавр атакует.
0: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап. Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212 99.

Record Radio. Друзья, привет, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Уже этой осенью Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая». В ней гости отправятся в мистические чертоги холодной повелительницы царства льда. Фестиваль «Белая. Снежная королева». 3 октября, Петербург, Ледовый дворец. Подробности можно найти на сайте radiorecord.ru 18+. В этом часе Армин ван Бюрен и Like a Child.

Джоэль Кори и Ра Девоушн. А прямо сейчас Сони Фадера и Think About Us. И все это Рекорд Дэнс Радио.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
1: Рекорд. Реклама. Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
3: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле заявили о высоких ожиданиях от предстоящего визита Владимира Путина в Китай. По словам Дмитрия Пескова, лидеры России и Китая обсудят экономические вопросы, а переговоры Путина и Си Цзиньпиня дадут новый импульс отношениям двух стран. В делегацию войдут вице-премьеры, министры и главы компаний. Российских гимнастов допустили до соревнований с флагом и гимном. Решение Международной федерации гимнастики распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Болгарская исполнительница Дара стала победительницей конкурса Евровидения, сообщила болгарское национальное телевидение. Ее песня набрала 516 баллов, что на 173 балла больше итогов конкурента из Израиля, занявшего второе место. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть. Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру. Ушу-ху-ху, по 116-784-739-2130, Санкт-Петербург, 12+.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Девушка поставила кровать прямо в офисе и теперь работает лежа под одеялом. Начальник полностью поддержал эту идею.
2: Так это отлично.
1: Наверное, удаленщицей была.
3: Теперь, чтобы выйти, кровать нужна.
2: В Японии, если сотрудник заснул, то начальник его не ругает, потому что он уверен, что ему нужно поспать, и он будет продуктивнее.
1: Даже премию ему выплачивают.
3: Представляешь, у нас сейчас никто не вышел в эфир, мы просто вырубились. Приходит начальник, гладит нас по голове. Молодцы.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: Сама сейчас плюс 31 по данным Яндекс.Погоды, ночью до плюс 22, завтра плюс 30, пасмурно. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте на 4 балла, местами есть затруднения. Их немного и они небольшие. На Южном мосту 5-минутка от южного берега Авроры до промышленности, также немножко притормаживает проспект Ленина от Челюскинцев до Новосадовой и та же история на Нововокзальной от Новосадовой и до Московского шоссе. Ожидается, что в ближайший час пробки начнут расти и уже к 6 вечера достигнут пика в 6 баллов.
0: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. 2 теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
5: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
6: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап. Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
0: День России. Вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия «Зло». Титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Саузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com.
6: 12+. 6 июня. После большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в Руки Вверх бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
7: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
8: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Мы открыты. Ракет Клаб в торговом комплексе «Летаут». Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе «Летаут» корпус Си.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Я к вам с новостью из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. В России официально наступила эпоха кофе. Напиток впервые обошел чай по популярности. Ну, казалось бы, почему? Ну, потому что кофе на вынос у нас очень популярен, да? Сфотографироваться на фоне попивания кофе с подружкой тоже очень модно. Сходить на кофеек – это норма, да? Но при этом, вот знаете, о чем предыдущая новость в том же телеграм-канале Радио Рекорд? Кофе за 2 часа до секса может увеличить его продолжительность несколько раз. Об этом говорят исследования. Друзья, что хотите делать с этой информацией? А я знаю, что вы будете делать. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио Рекорд. Диджей Луис в этом часе и Sweet Power Billie Jean. А еще слышим Оффенбах и Miles Away.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Роскомнадзор заявил, что ругательное слово, начинающееся на «пи» и заканчивающееся на «раз», не относится к нецензуре.
2: Будь на более осторожных радиостанциях, там искали просто слово, заканчивающееся на «раз». Ну и на всякий случай добавили бы «раз-раз-раз». Меня слышно? «Пи-пи». «Раз-раз». А где-нибудь вообще на самом трусливом радио? Там бы вообще сказали слово, заканчивающееся на одну из букв, с которой начинается отчество великого русского поэта.
3: Как филолог-филолог, а там «до» или «да»?
2: Ну, дорогой мой, пора уже знать такие слова, тем больше их разрешили.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама.
5: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
6: Посетительство 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейдин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
8: Стоимость указана на автомобиле «Солярис КРС» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейдин». Не является публичной офертой.
9: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самараавто» по адресу Южное шоссе, 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самараавто».
11: Ученые.

0: Выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
2: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
3: Мой динозавр атакует.
4: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1-2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
5: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
6: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
7: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Новости.
1: Для перехода к полноформатным мирным переговорам России и Украины Владимир Зеленский должен приказать вооруженным силам Украины покинуть регионы России, заявил Дмитрий Песков. Представитель Кремля предупредил, что переговоры неизбежно будут очень сложными и содержать большое количество важных деталей. Отношения Китая и США являются самыми важными двусторонними отношениями в мире, заявил Си Цзиньпин. После переговоров с Трампом он также сказал, что возрождение КНР и стремление сделать Америку снова великой могут идти рука об руку. Товары на российских маркетплейсах в последние 3 года дорожали медленнее, чем увеличивалась стоимость потребительской корзины, выяснила Ассоциация представителей электронной торговли. Эксперты объясняют это скидками и программами лояльности интернет-ритейлеров. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-клубу. УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов в ярдах в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте vb-banc.ru. Реклама ООО ВБ-банк.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: Обновляем актуальную информацию. В Самаре сейчас плюс 31 по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 22, завтра же пасмурно и до 30 градусов тепла. Загрузка дорог выросла за прошедший час, и сервисом Яндекс.Карта оценивается на 6 баллов. Движение затруднено. Самые крупные заторы находятся на Олимпийской, от Алматинской до Ракитовского шоссе и на проспекте Кирова, Ставропольской до Московского. Там проведешь в районе 20 минут. Также минут 15 ехать по Аврора от аэродромной до Московского шоссе. Ну и 10 минутки на Новосадовой от глазной больницы до Ярошевского. И на Антошке от Карбышева и до Авроры. Ожидается, что в ближайший час пробки останутся на том же уровне. А также у меня для тебя хорошие новости. Уже скоро мы расскажем о нашей новой летней игрушке. И подарки эксклюзивные, освежающие. В рамках розыгрыша у нас будут еще проходить заезды. Обо всем напишем в наших соцсетях, в группе ВКонтакте и в наших каналах Максе и Телеграме Радио Рекорд Самара. Ну и, конечно, в эфире тоже озвучим. Все это для детей старше 12 лет.
3: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
4: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
5: Рекорд реклама.
6: Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
7: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК Уют Парк от 3 400 000 рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А53.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошлив-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
8: офертой. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
9: АЗС «Олби» вновь идет вперед! Новая «Олби» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олби» при заправке от 30 литров дарим скидку 5 рублей на следующую заправку. Ждем на новой АЗС «Олби». Южное шоссе, напротив индустриального парка «Преображенка». Акция до конца мая текущего года. Подробности на olvidix.az.ru.
10: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: Весна. Время перемен. Переходите на новый уровень с официальным дилером «Exit» в Самаре «Асавто». Познакомьтесь с премиальным гибридом года «Exit Xlantix ET». Интерьер в благородных тонах из качественных материалов. Атмосфера спокойной роскоши и высокого уровня безопасности. Попробуйте эти ощущения на тест-драйве. «Асавто» – официальный дилер «Exit». Самара, Южное шоссе, 10.
13: Гибрид года по версии премии «Золотой клаксон» 2025 года.
14: «Exit». Born for more.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил Рекорд.
2: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города.
3: По будням с 7 до 11.
2: Мега-утро на Рекорде.
4: Для детей старше 12 лет.
5: Рекорд реклама.
6: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
7: Прокомсультируйтесь с врачом.
8: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самара Авто» по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самара Авто».
9: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
10: Если Чанган, то в Самара Авто. Чанган Центр Самара Авто у самолета дарит выгоды до 690 тысяч рублей, в зависимости от модели.
11: Срок акции до 31 мая 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроки, месте, порядке проведения по телефону +7 846 212 97 35. АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Ракет Клаб открывает детский летний дневной лагерь. Игры, тренировки, конкурсы и новые друзья ждут вас. Проводите лето активно и интересно с Racket Club в торговом комплексе Летаут.
13: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
15: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд». А также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай.
11: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок акции, порядок получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 мая по 31 декабря 2026 года.
16: День России. Вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева.
17: Решающий бой двух звезд ММА.
16: Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Саузы. На глазах 5000 зрителей.
17: Россия и Кыргызстан.
16: Звездное противостояние. Журавский против Мухтара Али за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
18: Телефон рекламы.

0: Рекорд. Новости.
1: Более 50 самолетов ночью и рано утром ушли на запасные аэродромы из-за ограничений работы аэропортов Москвы, сообщил Минтранс. В аэропортах московского региона на вылет более 2 часов задержаны 32 рейса, добавило ведомство. Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме. Плановые отключения горячей воды не могут длиться больше 14 дней, рассказали депутаты. Превышение нормы допускается лишь при наличии объективных причин и по согласованию с местными властями. Жителей должны заранее предупреждать об увеличении сроков работ. «Зенит» в рекордный 11-й раз стал чемпионом России по футболу. В заключительном туре РПЛ петербургский клуб обыграл Ростов со счетом 1-0 в гостевом матче. Единственный гол на 14-й минуте забил Александр Соболев, реализовав пенальти. «Зенит» стал самым титулованным клубом в истории чемпионатов России, обойдя по количеству побед московский «Спартак». В октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белая». Новая глава отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода в замок Царицы Севера. Фестиваль «Белая. Снежная королева». 3 октября. Петербург. Ледовый дворец. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
4: Это уже 3-й килограмм сочной черешни из самоката. Или только 3-й. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
8: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
9: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Барилла» в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Роскомнадзор заявил, что ругательное слово, начинающееся на «пи» и заканчивающееся на «раз», не относится к нецензурной брани.
2: Наша ведущая даже произнести его не решила. Несмотря на то, что Роскомнадзор разрешил. Как она сказала, ругательное слово, начинающееся на «пи» и заканчивающееся на «раз». И это она у нас еще смелая. А где-нибудь на более осторожных радиостанциях, там искали просто слово, заканчивающееся на «раз». Ну и на всякий случай добавили бы «раз-раз-раз». Меня слышно? «Пи-пи». «Раз-раз». А где-нибудь вообще на самом трусливом радио, там бы вообще сказали слово, заканчивающееся на одну из букв, с которой начинается отчество великого русского поэта.
3: Как филолог-филолога, а там «до» или «да»?
2: Ну, дорогой мой, пора уже знать такие слова, тем больше их разрешили.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Радиоканал 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: В Самаре сейчас плюс 31 по данным Яндекс.Погоды, ночью до плюс 22, завтра плюс 30 пасмурно. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 6 баллов, движение затруднено, около 15 минут путь займет по улице Старый Загор от Алматинки до Ташкентской и на Новосадовой от Глазной больницы до Ярошевского. Также в районе 10 минут проведешь на Нововокзальной от Новосадовой до Карла Маркса и на Южном шоссе от поста ГИБДД до Уральской. На Авроре 10-минутка от Марис Терес до Москвы и на Старый Загор от проспекта Кирова до Нововокзальной. Ожидается, что в ближайший час пробки продолжат снижаться и уже к 8 вечера достигнут 4 баллов. А еще каждый будний день начинай в компании Рекорда. Засада, в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. Много игр, подарков, а также неформатные композиции 8.40 в рубрике «Трэш-пати». Плюс вся полезная, важная и интересная информация. Все это с 7 до 11 мега утром для детей старше 12 лет.
6: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
7: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Рекорд реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
10: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Булгарин, 110, 547, 605, 1196.
11: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
12: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
14: Новый «Джили Колрей» добавит ярких эмоций в каждый ваш день. Выразительный стиль, спортивная динамика, новая мультимедиа с подключением смартфона, широкий набор умных ассистентов. «Джили Колрей» – заряженные эмоции. Приходите на тест-драйв. Ждем вас в «Джили Асавто Самара» на Пожарном проезде 4 за индивидуальным предложением. Не оферта. Подробности узнавайте в отделе продаж.
15: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
16: АЗС «Олди» вновь идет вперед! Новая «Олди» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олди» при заправке от 30 литров дарим скидку 5 рублей на следующую заправку. Ждем на новой АЗС «Олди». Южное шоссе, напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на oldi.az.ru.
17: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
18: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1-2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
4: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саш Елыш на связи. И совсем скоро на рекорде стартанет новая игрушка с эксклюзивными освежающими подарками. Ну а правила и подробности я раскрою уже в этом часе, так что не пропусти. А через 15 минут трепица отправится слушателям рекорда посредством нашей фирменной считалочки. Ну а теперь рассказываю, что будем слушать в ближайшие 60 минут. А здесь у нас трэп Mafia House, Mafia Style. Еще услышим Embers от Robin Schulz.

рекорде. И можно поужинать даже вкусной пиццей. Разыгрываем сразу 3 штуки. И правила простые. Прямо сейчас я поставлю тебе один из наших мини-миксов. Твоя задача насчитать количество треков, что в нем замиксованы. И число, сколько у тебя получилось, нужно отправить в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Сразу трое, 10, 20 и 30 верно ответившие, получат от нас промо-код на пиццу. Поэтому не тормози, готовься. 3, 2, 1, лови микс.

0: вот 8 треков, либо же 6, это ты уже напиши в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Три слушателя, 10, 20 и 30, верно ответившие, получат от нас пиццу. Рекорд
1: реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
4: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Каренес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
5: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» «Урал-Лада». Степная улица, 4, село Красный Яр. Плюс 7-84-657-207-17.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
10: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правила ее проведения, количество призов, срок акции, порядок получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
11: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ «Империя». 240-60-60.
12: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
13: Где летний отдых круглый год?
14: Это аквапарк «Улет».
13: Где с горок радостный полет?
15: Это аквапарк «Улет».
13: Где и волна идет?
16: Это аквапарк «Улет».
13: Перезагрузка где вас ждет?
17: Это аквапарк «Улет».
13: Где весело и много спорта и ближе всякого курорта? Где детям сотни развлечений, а взрослым море впечатлений? Где баня, сауна, джакузи? Где на шезлонге выпить смузи?
15: Все это аквапарк «Улет»
13: в Ульяновске.
18: Берем билеты и вперед!
19: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: Рекорд in the mix.
1: Подводим итоги нашей фирменной считалочки. Не так давно я ставил тебе один из наших микромиксов. Твоя задача была насчитать 6 треков, и шестерку нужно было отправить в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Роман Иванов, Полина Кудряшова и Горбунов Дима стали 10-м, 20-м и 30-м, как и обещал, получают промокод на пиццу. Поэтому, друзья, приятного аппетита. Ну, а мы остаемся здесь, на главной танцевальной. Заглядываем в наши соцсети. Не забывай про группу ВКонтакте, а также наши информационные каналы «Радио Рекорд Самара». Субтитры.

0: Рекорд. Новости.
1: И в середине этого часа делюсь с тобой последними новостями. Семьи погибших в результате атак БПЛА на Самарскую область получат по 1,5 миллиона рублей. Речь идет о трагедиях, произошедших с 22 апреля по 15 мая 2026 года. Об этом говорится в указе губернатора. Тольяттинский «Акрон» назначил исполняющий обязанности главного тренера Мурата Искакова. Он и весь тренерский штаб Заура Тедеева будет готовить «Акрон» к стыковым матчам против «Ротора» 20 и 23 мая. С 18 по 22 мая в региональном отделении партии «Единая Россия» пройдут приемы граждан, посвященные образованию. Жители смогут задать вопросы о работе детских садов и школ, питании и безопасности, поступлении в вузы, сдаче экзаменов и доступности дополнительного образования. В приемах участвуют депутаты, специалисты, уполномоченные по правам ребенка, представители «Отцов России», «Воспитатели России», «Совета матерей» и «Ассоциации юристов России». Прием по предварительной записи. Адрес: Революционная, 107. На общем собрании Ассоциации городов Поволжья обсуждали сохранение объектов культурного наследия. Самара представила новый механизм, как вовлекать старые здания в инвестиционно-реставрационную деятельность. Разработкой занимались администрация города и агентство развития исторической Самары. Также своим опытом делилась Казань, Йошкар-Ола и Сарапул. Члены ассоциации подготовили предложение по изменению федерального закона об объектах культурного наследия. Их направят полпреду президента профильным комитетом Госдумы в Совет Федерации и Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления. В регионе продолжается сбор предложений в народную программу 2.0. Уже начались уличные пикеты, и только за первый день активисты собрали больше 500 инициатив. Всего с начала кампании поступило уже более 5000 предложений от развития городов и сел до социальной поддержки и благоустройства дворов. Кампания продлится до августа. Все идеи систематизируют, оценят с помощью экспертов, а самые актуальные войдут в итоговый документ. Оставить свое предложение можно в том числе и онлайн на сайте естьрезультат.рф. Больше новостей читай в наших круглосуточных информационных каналах Telegram и Макс Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
12: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
13: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
14: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
15: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
16: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
17: Возрастное ограничение 13+.
18: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
19: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
20: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
21: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
22: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8. На специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
23: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
24: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: пробки.
1: Завершаем этот час актуальной информации о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 22, завтра плюс 30 пасмурно. Загрузка дорог снизилась за прошедший час до 4 баллов. Местами остались затруднения, если их можно такими назвать. 10 минутки на Уральск от ТЗС до Южного шоссе, на Старый Загород от Алматинской до Ташкентской. Ну и минут по 5 ехать по Коммунистической от Маяковского до Владимирской. И на Нововокзальной также в районе 5 минут стоять от Московского шоссе и до Новосадовой. А еще я обещал тебе рассказать о нашей новой игрушке.

решай, забирать всю воду, то есть все бутылочки, либо поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть все или часть себе, а часть мы приплюсуем к призу на следующую игру. Например, начинаем с 4 бутылок,

0: оставить номер мобильного телефона, чтобы мы смогли до тебя дозвониться, и заявка действительно на все время игры. Все подробности в нашей группе ВКонтакте, ну а информация о накопленных литрах для следующей игры, а еще дополнительные розыгрыши в нашем Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Рекорд реклама. Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
4: Если Чанган, то в Самара Авто. Чанган Центр Самара Авто у самолета дарит выгоды до 690 тысяч рублей. В зависимости от модели.
5: Срок акции до 31 мая 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроки, месте, порядке проведения по телефону. Плюс 7 846 212 97 35. АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
7: Весна. Время перемен. Переходите на новый уровень с официальным дилером Exit в Самаре «Асавто». Познакомьтесь с премиальным гибридом года Exit Xlantics ET. Интерьер в благородных тонах из качественных материалов. Атмосфера спокойной роскоши и высокого уровня безопасности. Попробуйте эти ощущения на тест-драйве. «Асавто». Официальный дилер Exit. Самара, Южное шоссе 10. Гибрид года по версии премии «Золотой клаксон» 2025 года.
8: Exit. Born for more.
9: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
10: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
11: Где летний отдых круглый год?
12: Это аквапарк «Улет».
11: Где с горок радостный полет?
13: Это аквапарк «Улет».
11: Где и волна идет?
14: Это аквапарк «Улет».
11: Перезагрузка где вас ждет?
12: Это аквапарк «Улет».
11: Где весело и много спорта и ближе всякого курорта? Где детям сотни развлечений, а взрослым море впечатлений? Где баня, сауна, джакузи? Где на шезлонге выпить смузи?
13: Все это аквапарк «Улет»
11: в Ульяновске.
15: Берем билеты и вперед!
16: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
17: Телефон

самого вкусного и интересного и нового мы с вами услышим. Это будут Anima, Beautiful, Record Mix. Got Lucky и Afro Queen, La La La, Record Mix. Offenbach, Miles Away, Record Mix.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Сегодня поговорим про партийные деньги. Каждый голос, отданный избирателям на выборах, это не только гражданский порыв, но и государственная инвестиция. Конкретная. 152 рубля, в которые государство ежегодно переводит прошедшие в Госдуму партии за каждый полученный ею голос. Немного, но если умножить на миллионы проголосовавших, получается очень неплохой партийный бюджет. На что партии тратят? Есть открытый официальный отчет. Расходы «Единой России» – это сеть, пропаганда, форумы, региональное присутствие. КПРФ и «Справедливой России» значительная часть денег уходит на содержание центральных руководящих органов, особенно любят своих столичных начальников коммунисты. Тратят на них по 500 миллионов в год. Ну и местным ячейкам тоже перепадает. ЛДПР, как и учил Жириновский, кроме расходов на реготделение, много тратит на пропаганду и продвижение партийного бренда. Даже когда нет выборов, можно легко встретить на улице человека в майке или бейсболке ЛДПР. А вот новые люди. Партия с крайне загадочными расходами. По данным финансовой отчетности, их деньги стабильно уходят на избирательные фонды. Зато строка «региональное отделение» не скромная, не экономная, но почти пустая. Там, где у других сотни миллионов, у новых людей буквально гомеопатические суммы. Вывод напрашивается сам. Если партия почти не тратит на региональное отделение, есть подозрение, что существуют они только для галочки. В строке расходов не видно, что у партии есть реальная жизнь, приемная с живыми людьми, к которым можно прийти, поговорить, попросить о помощи в конце концов. Зато в расходах виден отличный билборд, красивый ролик в интернете и бодрый слоган. По сути, новые люди – это не партия в классическом смысле, а хорошо упакованная рекламная кампания, которая по итогам голосования конвертируется в думские мандаты и государственное финансирование. Цикл замкнут. Деньги идут в компанию, компания дает голоса, голоса дают 152 рубля с каждого, деньги снова идут в компанию. Полноценное региональное отделение в этой схеме – лишние расходы. Поэтому, когда в сентябре будете стоять с бюллетенем на избирательном участке, вспомните, право отдать партии 152 рубля в год остается за вами. Вопрос только в том, за что отдать.
2: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99-90.
8: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
6: Рекорд. Dance Radio.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
4: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на

0: Новости.
1: В Кремле заявили о высоких ожиданиях от предстоящего визита Владимира Путина в Китай. По словам Дмитрия Пескова, лидеры России и Китая обсудят экономические вопросы, а переговоры Путина и Си Цзиньпиня дадут новый импульс отношениям двух стран. В делегацию войдут вице-премьеры, министры и главы компаний. Российских гимнастов допустили до соревнований с флагом и гимном. Решение Международной федерации гимнастики распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Болгарская исполнительница Дара стала победительницей конкурса Евровидения, сообщила болгарское национальное телевидение. Ее песня набрала 516 баллов, что на 173 балла больше итогов конкурента из Израиля, занявшего второе место. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Рекорд, реклама. Просыпайтесь, вы в матрице.
3: Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
2: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
4: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
5: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
6: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов в месяц до конца лета при активации именной карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации акций. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
11: Возрастное ограничение 13+.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: А поехали всей семьей!
18: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский 7-местный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Роскомнадзор заявил, что ругательное слово, начинающееся на «пи» и заканчивающееся на «раз», не относится к нецензурной брани.
2: Наша ведущая даже произнести его не решила, несмотря на то, что Роскомнадзор разрешил. Как она сказала, ругательное слово, начинающееся на «пи» и заканчивающееся на «раз». И это она у нас еще смелая. А где-нибудь на более осторожных радиостанциях, там искали просто слово, заканчивающееся на «раз». Ну и на всякий случай добавили бы «раз-раз-раз». Меня слышно? «Пи-пи». «Раз-раз». А где-нибудь вообще на самом трусливом радио, там бы вообще сказали слово, заканчивающееся на одну из букв, с которой начинается отчество великого русского поэта.
3: Как филолог-филолог, а там «до» или «да»?
2: Ну, дорогой мой, пора уже знать такие слова, тем больше их разрешили.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: Ну и в конце этого часа делюсь с тобой актуальной информацией о погоде. В Самаре сейчас +28, по данным Яндекс.Погоды, ночью до +22, завтра пасмурно и до 30 градусов тепла. А еще совсем скоро начнется летняя освежающая игрушка, в которой ты можешь выиграть фирменную

0: сегодня несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним прямо в эфире. Если набрали тебя, тогда решай забирать всю воду, то есть все бутылочки, либо поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть все или часть себе, а часть мы приплюсуем к призу на следующую игру. Например, начинаем с 4 бутылок, забирай все. Или 3 себе и 1 другому. Тогда в следующей игре мы будем делить уже 5 бутылок. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала, либо группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И неважно, куда ты напишешь, главное, не забудь оставить номер мобильного телефона, чтобы мы смогли до тебя дозвониться, и заявка действительно на все время игры. Все подробности в нашей группе ВКонтакте, ну а информация о накопленных литрах для следующей игры, а еще дополнительные розыгрыши в нашем телеграм и макс каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зивер, Мод, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefis.tv.ru. 16+.
2: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
3: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
1: Телефон рекламы.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. И стало быть, все для тебя, как всегда, расслабься и вместе с нами обсуждай разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, и хотя даже официально считается, что основная радиоаудитория в России сегодня — это люди старше 55 лет, современные бабушки российские радиостанции продолжают молодиться и ставить модные танцевальные песни и говорить на языке молодежи. Лично мы молодиться даже не собираемся, мы не делаем никаких эфирных подтяжек и не накачиваем ботоксом нашу манеру говорить, а ежедневно морщинисто, так сединой, как обычно, обсуждаем новости в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Чистильщики дачных туалетов в Подмосковье внезапно обогнали айтишников по зарплатам. Специалистам по откачке септиков готовы платить от 250 тысяч рублей в месяц. А в весенне-летний сезон суммы доходят до полумиллиона. Причина – острая нехватка кадров. Для работы нужны права категории С и базовые технические навыки. А желающим работать на себя придется еще купить спецмашину стоимостью от 1,5 миллиона рублей.
2: А почему категория С, а не категория Д? Они же дерьмо чистят.
1: Ну нет, это подпадает под раздел грузовичков.
2: Нет, ну хорошо, а зачем чистильщику туалета в категории С? Категория С — это вот категория, которая типа дает право управлять там грузовыми, по-моему, масса выше 3-500 килограммов. Так это что, им надо вывозить столько?
1: На да, ты же на ладе X-Ray не повезешь, как бы, откачанный септик? Ну, не повезешь же, да? Хотя, как бы, многим хотелось это провернуть, эту историю, да?
2: Мне,

0: афоризм такой. Осенизатор, золотарь. Есть прекрасные слова старинные, да?
1: Ну да, причем золотарь — это же одна из самых популярных профессий древности. Мы стали про это забывать.
0: Нет, ну не самая популярная, потому что по статистике, смотрите, людей, которые какают, больше, чем которые чистят.
1: А
0: какают люди всех профессий.
1: А сами золотари что, не какали?
0: Ну, по работе.
1: Какали и чистили только по работе. Но не важно, важно, что сейчас, как было сказано, что чистильщики дачных туалетов, дачных, да, они городских, да. Что важно, потому что чистильщики городских туалетов — это другое. Чистильщики дачных туалетов в Подмосковье внезапно обогнали айтишников по зарплатам. Так что, какой вывод? Значит, вывод: хорош айтишничать, да, и пора дерьмишничать, пора чистить дерьмо. Но значит ли это, вот что, вот прямо сейчас айтишники, значит, бросили свое айти и побежали чистить тубзики? Как вам кажется, это вот, ну, вот насколько сейчас, вот прямо сейчас они слышат эту новость, насколько там сейчас брожение у айтишников?
0: Значит, смотрите, нужно для этого вспомнить историю, такой краткий экскурс совершить. Помните, когда вот началась пандемия, удаленка, карантин и прочие всякие неприятные штуки, в интернет просто кипел от вопросов, как войти в айти, да, вот, чтобы быть айтишником, сидеть дома в халате, чесать попу там,
1: как выйти, да?
0: А вот, понимаете, на условия войти, как бы, в ассенизаторы гораздо больше, нужны технические навыки. Нужна говновоз, ну, машина эта специальная, да, как бы. Категория С нужна. Это нельзя это пройти курсы онлайн, да, вот этого всему. Нужно учиться руками. И там, чем они там?
1: Ну, нет, ну, выгребают вряд ли ими. Да, я согласен. В офлайне это тяжело. Жить в офлайне вообще, особенно молодежи, этой самой, этим зумерам, тяжело. Но все-таки деньги. Деньги — это немаловажно. Там же сказано, что 250 больше, чем айтишник. И поэтому вот меня интересует, насколько деньги выманят в чистильщики, насколько эта профессия заинтересует другие профессии. Особенно меня интересует шоу-бизнес. Ведь давайте говорить откровенно, у шоу-бизнеса сейчас тоже дела не айс, да, потому что у народа денег не очень, а значит, и собирают они тоже хуже, да, и сложнее, по крайней мере. Вот мне интересно, а вот Басков пойдет в чистильщики туалетов?
0: Ну, в весенне-летний период, возможно, потому что там до миллиона доходит, сказано, что так-то в среднем.
1: Вот именно.
0: За год 250 тысяч в месяц, а вот...
1: Да, категория С у него, наверное, есть. А там что еще нужно? Базовые навыки. Но, вы знаете, я могу сказать, ведь у некоторых деятелей шоу-бизнеса такие навыки есть. Месить говно, да? Знаете, как говорят, хомномес.
0: Но это
1: да?
0: Другое, это совсем не базовый навык, понимаете? Это не база, это не наша база. Это благоприобретенные новые навыки.
1: Ну, тоже какой-то навык. Я тут, знаете, по городу иногда вижу, не знаю, вы видите, значит, висит афиша, и написано «Эргамжан». Я не знаю, что это значит, не знаю, кто это, но на афише вот этот чувак, он выглядит так внушительно, что явно может чистить туалет.
0: Явно права категории С у него там уже лет 20, да, вот стажа накрутил.
1: Поэтому вопрос. Вот, смотрите, ребята, вот...
0: А вот угадайте, какой вопрос мы зададим. Говоря вот об этом всем, мы зададим, да?
1: Не угадали. Вопрос будет очень простой, на самом деле, очень важный. Вот смотрите, ведь время менять профессии. Да, вот понятно, что нас сначала приучили не работать, офисы, там, айтишни, ничего так не делаешь, сидишь, просто кофе попиваешь. А сейчас все это все уходит в прошлое. Работать некому, да, и поэтому вот такие профессии, как чистильщик, выходят на первый план, за них платят деньги, и дальше это будет только нарастать. Тенденция усиливается. Так вот, скажите нам, ну, во-первых, нас всегда интересует, кем вы работаете, но самое главное, нет, вот какую вот такую вот интересную, необычную, может, экзотическую профессию, может профессию прошлого ты бы хотел получить, вторую, про запас, потому что все это твои офисные, все эти продажи, все эти IT, это все фигня. Сегодня есть IT, да, завтра чистильщики нужны стране.
0: Трубочисты, чечеточники, вот это все, кучеры.
1: Ну, телеграфисты, да.
0: Секунданты на дуэлях. Да.
1: Вот профессии прошлого особенно интересны. Кем, может быть, ты вот чувствуешь, что вот жил бы ты в другую эпоху, в 19-м, в 17 веке. Эх, работал бы конюхом, да?
0: Или там инквизитором.
1: Ты все понял, обсудим в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Пальмы вместо берез могут появиться в Москве. С таким прогнозом выступили климатологи. По их словам, из-за глобального потепления климат столицы постепенно становится все больше похож на юг России. Ученые считают, что уже в ближайшие годы Москва по погоде может напоминать Воронеж, а в будущем даже Сочи.
2: Москва-Воронеж? А вот это вот выражение «Москва-Воронеж, догонишь» — это про это?
3: Ну, вот уже догонишь, значит, Москва-Воронеж.
2: Пора текать. Ну, а послушайте, пальмы вместо берез могут появиться в Москве. Знаете, я, конечно, не знаю, как это фактически, но вот у меня есть ощущение, что они уже давно там появились, судя по количеству людей с юга. Ну, по крайней мере, баобабы и, как это называется, красный сандал, да? А это же, ну, деревья индийские. Вот они появились точно, потому что сейчас идешь по Москве, и такое количество индусов, что кажется, что вот если сейчас будет ураган, то на тебя упадет сандаловое дерево просто.
3: Или слон сзади пристроится.
2: Да, и баобабам пришибет. Да? Ну, слон пристроится, это при других обстоятельствах. Ну, да. Ну, то есть, послушайте, а пальмы, ну, пальмы, слушайте, на самом деле пальмы вместо берез, они сказали. Ну, в каком-то смысле пальмы вместо берез у нас уже давно. У нас березы замещаются пальмами в демографическом смысле. Конечно, еще не как в Европе. Ну вот часто идешь по улице, и такой, знаешь, там кипарис, пихта, пальма. О, береза кривая, там сейчас упадет. Там, да? Я люблю пальмы и пихты, разумеется, но просто мне кажется, ну, то есть, мне кажется, они уже есть.
3: Слушайте, нет, ну что они кляются? Смотрите, обещают климатологи, да, эти интересные, как бы странные, непонятные и загадочные для нас люди, что в скорости в Москве появятся пальмы, и климат московский будет напоминать Воронеж. Вы Воронеж видели? Какие там чертям собачьим пальмы. Как раз таки, мне кажется, что в Воронеже вот сплошные березы.
2: А, слушайте, какие пальмы в Воронеже? Это кто напоминает? Кто это сказал?
3: Климатологи.
2: Вот именно. Вы что думаете, климатологи когда-то были в Воронеже? Да они все в Москве живут, в офисах сидят, просиживают, да, кофе попивают.
3: В Воронеже пальма может быть только там, не знаю, в приемной у мэра в катке стоят.
2: Они думают, что Воронеж это... А я его только теоретически знаю. Может, по карте, может, не про... Воронеж. Тем более, что вот выражение это еще сбивает. Догонишь там, да? И так далее. Может, они думают, что в Воронеже там...
3: Ну, точно.
2: Воронеж, это от какого слова, может, они думают? Не знаю. Ну, пальмы, да. Ну, как в Воронеже пальмы. Может, какой-то климатолог случайно был в Воронеже и зашел в ботанический сад.
3: Даже пусть в Сочи вот это. В Сочи, да, есть пальмы.
2: В Сочи есть, да.
3: Специально высаженные, они там, ну, не эндемики. Они привезены, высажены, там любовно их поливают, там, подстригают, там, подбривают. Что там с пальмами обычно делают?
2: Ну,
3: неестественная, как бы, природа в... Сочи.
2: Ну, возможно, да. Я просто зациклился на слове «подбревают», хотя, на самом деле, да.
3: «Подбревают» — хорошее слово.
2: Нет, слово очень хорошее.
3: Случится,
2: климатологи часто пользуются им, я уверен. Но, смотрите, если климат столицы, как вам сказано, постепенно становится все более похож на юг, ведь если это тенденция, то скоро у нас, на самом деле, она уже началась. То есть, ну, по крайней мере, все уже, и не только в климатическом смысле. Да, то если это вот начало тенденции, то у нас скоро Турция с Египтом будет уже здесь окончательно. И по природе тоже. И это, конечно, вот это то, о чем я мечтаю. Это значит, что не нужно будет тратить деньги на путевку. Да, не нужно. То есть вышел там в Питере на Северный проспект, сфоткался с обезьянкой на пляже и лег под пальмами. А загорать.
3: То есть вы приветствуете глобальное потепление? Его
2: я? Конечно, я только конечно, а вы нет? Вы что, не хотите вот это... У нас, смотрите, у нас обидно, что сейчас в демографическом смысле у нас уже наполовину юг. Не хватает пальмы только, и не хватает тепла, понимаете?
3: А что-то нет, тепло, я что-то потею, когда жара.
2: А это потому что не бреете.
3: А, не подбреваете?
0: Радиоканал 101,5 для детей старше 12 лет.
4: Каждое мега-утро в 8:40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.
5: Я хочу

0: все, что включали ранее. Ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 движение. Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: 76-летняя пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам 160 миллионов рублей наличными и почти 9 килограммов золотых слитков. Аферисты звонили женщине от имени ФСБ и других силовых структур, используя классическую схему развода. Все деньги и драгоценности пенсионерка передала курьерам возле своего дома в Калининском районе. Позже полиция задержала одного из курьеров, но ни золота, ни денег при нем уже не оказалось.
2: Может, курьер был тоже пенсионер? И поэтому отдал деньги другому курьеру?
3: Конечно. Нужно, если у одного курьера денег не оказалось, значит, что правильно? Нужно поискать у другого курьера.
2: Да, там же их не отдал. Которого он отдал, а тот третьему. Знаете, такой круговорот курьеров-пенсионеров. Но, слушайте, значит, сколько там, значит, пенсионерка, 76 лет, да, отдала мошенникам 160 миллионов рублей наличными и 9 килограммов золотых слитков. Знаете, вот я когда это сейчас слышал, я бы, конечно, мог сказать, что меня это уже не удивляет. Ну, типа, знаете, такие новости каждый день. Ну, буквально, каждый день.
3: Не, ну не 160 миллионов.
2: Ну, неважно, ну это 160, 100 миллионов, 80, неважно. Я бы мог сказать, что это уже просто норма, ну, рутина. Да, новая, так сказать, нормальность. Но нет, мать его, меня это удивляет. Меня это не просто удивляет. У меня волосы встали на голове. А проблема в том, что у меня их нет, я лысый. Откуда, объясните мне, откуда у пенсионеров еще остались деньги и золото? Я, честно говоря, думал, что они уже должны были все отдать мошенникам. Или что, у них там заначка как Форт Нокс, что ли?
3: Ну, возможно. Возможно, знаете, это золото имеет длинную историю. Возможно, у нее дед еще до революции владел золотыми приисками где-нибудь на Колыме, там, да? Известный был купец, золотопромышленник, там, да, такой с бородищей такой. Оставил ей, как бы, вот, наследство.
2: Может, дед-купец, в смысле, ее муж?
3: Нет, ее дедушка.
2: Да нет, мне кажется, все-таки скорее муж, дедушка что-то оставил.
3: Ну, это, конечно, да.
2: А скорее всего, она просто насобирала за всю жизнь, на черный день. Но как она отдала 160 миллионов рублей и 9 килограммов золота? Нет, ну, конечно, это хорошая новость, безусловно. Это значит, что пенсионерка у нас в очень хорошей форме. Потому что, чтобы вынести столько денег из золота, нужно хорошее здоровье. Знаете, даже я бы товарищу позвонил, там, да, помоги вынести 9 килограммов золота и 20 килограммов денег. Ну, не вам, конечно, потому что с вами нести, конечно, легче, но пару килограммов туда-сюда
3: бы
2: пропали.
3: Жизнь такая, да.
2: Да. Но знаете, что меня реально удивляет, и даже не удивляет, а пугает? Смотрите, ведь что это за новость? Про кого она? Это новость про самую обычную, про самую среднестатистическую пенсионерку, о которой бы мы вообще ничего не узнали, если бы не эта новость.
3: Из самого обычного Калининского района.
2: Абсолютно самого, да, замечательного Калининского или не очень района. И смотрите, и у этой обычной пенсионерки из обычного Калининского района дома 9 килограммов золота и 160 миллионов рублей. Послушайте, это... Да это в Центробанке меньше. Да в главном хранилище ФРС, наверное, столько же, да? Форт Нокс сейчас завидуют нашей пенсионерке обычной. Да, а уж, извините, обычные российские банки, они просто плачут, потому что у них таких богатств и близко нет.
3: Нет, ну может не дома, может быть она откопала на даче эти, как бы.
2: Да неважно, у нас сейчас просто, у нас в банках сейфы пусты, у многих так называемый кассовый разрыв, то, что называется, да, потому что, то есть, когда, ну, денег просто достаточно свободных нет, то сейчас все вдруг побегут в банки, да, они просто не смогут отдать. Да? Я думаю, что у некоторых банков просто такая ситуация. У них столько налика и золота никогда и не было, наверное. Так вот, а у пенсионерки есть. Так вот, я вам что скажу. Эта бабуля, это и есть самый надежный банк. Вот кому надо депозиты класть, а не в банк. У нее деньги реально обеспечены и застрахованы. Ну, конечно, кроме случая мошенников.
3: Есть нюансы, да.
2: Да, но если она отдаст все бабки мошенникам, то ничего, она вернет хотя бы маринованными патиссонами, там, и чайным грибом.
3: А может, действительно в нее вкладывались? Может, она как бы отдала деньги своих вкладчиков? То есть такая, ну такая процентщица, знаете, такая вот.
2: Кто вкладывался в бабулю? В каком смысле? Да, есть такие бабушки, они работают, кстати, да. Такие живчики, госпожа Марго. Может,
3: вкладывались в нее?
2: Я нет, слава богу, нет, нет, нет, конечно.
3: Она в вас?
2: Надо вот куда вкладывать. Вот где деньги. Кстати, золото она где хранила? Под подушкой? Или в
3: туалете? Может, на даче, там, знаете, в септике. Для маскировки.
2: Поэтому чистильщики туалетов, да, очень перспективная
0: профессия. Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: шоу.
1: Вице-премьер Юрий Трутнев расстроился из-за российской экспозиции на выставке «Экспо» в китайском Харбине. По его словам, у России на стендах были в основном мед, крабы и футболки с цитатами Путина, тогда как Китай показывал дроны и роботов. Трутнев признался, что на фоне китайских технологий российская часть выставки выглядела немного грустно и призвал активнее обмениваться технологиями с КНР.
2: Чего? Цитаты Путина — это ему грустно, что он говорит? И мед это грустно.
3: Ну, смотрите, ну как бы у Владимира Ильича Путина были и грустные цитаты, согласитесь. Не только хорошие такие веселые.
2: Конечно,
3: цитаты.
2: Да, но если он это имеет в виду.
3: Может, недобросовестные отбиральщики цитат отобрали только грустные цитаты?
2: Да, ну хорошо, китайский. Допустим, хорошо, но мед-то, крабы почему это грустно? А если, знаете, если смешать мед с крабами, это совсем не грустно, я вам скажу. Я один раз так сделал, в туалете было весело. Что грустного-то, мед и краб? А Китай, значит, показывал дроны и роботов. Да это потому, что у них мед плохой. Был бы у них хороший медок, они тоже бы мед показывали. У них какой мед? Правильно, китайский. Того и гляди, сломается. Там сахар отвалится. Там,
3: да,
2: пчела.
3: Там не мед, а шляпа.
2: Шляпа, абсолютно. И цитаты. Слушайте, ну и цитаты на футболке Путина. А у них, у Цзиньпина, у них, честно, я вот постоянно слежу, никаких интересных цитат-то у него нет.
3: А вы следите постоянно
2: за... Да, я постоянно за всем слежу, на самом деле, да. Я вот недавно слышал, ну, где-то по CNN, прочитал как раз где-то недели две или три назад, там его цитата была, он там в обращении к народу, по-моему, если не ошибаюсь, и типа, что как бы счастье не падает с неба. Слушайте, ну не знаю, ну хороший цитат, ну такой мог сказать даже Игорь Наджиев.
3: Да вряд ли, это же такая китайская мудрость, счастье.
2: Нет, не мудрость, но не то, чтобы что-то новое. Ну и потом, китайцы, значит, изобрели, значит, в чем история? Что на выставке, где это было, в Харбине, да?
3: Да, да.
2: На выставке, да, значит, китайцы предоставили роботов, да, а мы крабов и мед. То есть, иными словами, значит, китайцы изобрели роботов, а мы крабов.
3: То есть мы раньше, мы первее, краб, да. Раньше роботы появились.
2: А может, крабы-то и есть наши роботы, клешневые.
3: Да, веселые, классные роботы. Помните, даже такой был наш отечественный хит такой, а мы пойдем до Клабика и там станцуем крабика.
2: Смутно, но сейчас вспомнил.
4: А мы пойдем до Клабика и там станцуем крабика. Мы пойдем до станцуем крабика.
2: Не знаю, уместно ли это, ну да.
3: Уместно!
2: И что труднее говорить, что ему от меда грустно. Слушайте, ему от меда может и грустно, а мне вот грустно от вида китайских роботов. Что скоро они всех нас... Человечество, я имею в виду, того. Пока, знаете, пока они только танцуют. Все время, знаете, как видосик, не видишь, там роботы танцуют. Это пока они танцуют. А скоро, знаете, кто девушку танцует, тот ее... А мед тебя не того. И краб тебя раком не поставит, да, извините. А мед, он и в Африке мед. Да, и ты и роботом мед...
3: Да, как и бы, к тому не... же, как бы, и к тому же, вот как бы я вот дополню. Я внимательно пересмотрел репортаж с этой выставки. Да? И там помимо меда, крабов и футболок было еще много чего. Там были прекрасные наши народные промыслы. Гжель, хохломаки, гусы. Там было очень много янтаря.
2: Подожди, интересно. Хохлома, то есть робот-хохлома и гжель-дрон был? Или просто хохлома?
3: Нет, просто, ну как, я не знаю, не прикал. Или вот янтаря много. Известно, что у нас самое большое в мире добыча янтаря, вот в Калининградской области, да? А китайцы, они очень любят янтарь, они с него дуреют просто. Ну,
2: он нюхает.
3: Могут и украшения из него, и смолоть его.
2: Да не важно, что в Китае, что у нас-то роботы тоже есть. Помните знаменитый робот этот, Федор? Да? Он, конечно, есть. Просто, ну, нафиг его привозить на выставку в Китай. Ну, во-первых, он не ест мед. Да? А там мед. Во-вторых, он может развалиться. Но не потому, что он плохой, а потому что на нем распилили. Что распилили правильно? То ли у другого робота, то ли деньги. Но это что значит? Это значит, что наши роботы самые крепкие. На них да. Пилишь, а они работают. Просто что их возить-то лишний
3: раз? Медпоем подлил, и все нормально.
2: А он на меде работает?
3: Да, такой. Самый чистый экологический.
2: И на крабе.
3: Да.
2: И, кстати, он, по-моему, развалился, помните, когда был какой-то случай? Типа, дай краба. Ой, или петуха. Петух, да, петух пришел, все. Да, вставайте, да. Встаем.
3: Пришел, я ушел.
2: Да, да.

0: напоминаем, что радио придумали не только для тех, кому нечего слушать, но и для тех, кому нечего делать. А если вам нечего делать, то, конечно, этот момент в нашей программе для вас. Для вас, наши пишущие радиослушатели, вам нечего делать, вы сюда что-то пишете. Ну, а мы кое-что из того, что вы понаписали, читаем в эфир. Это у нас называется «Народные новости». Чё там?
1: Ну, у нас была новость о том, что очень приятная, кстати, новость, очень позитивная и оптимистичная, о том, что вот возрождается у нас древняя профессия очистильщик или осенизатор, или как на Руси говаривали, золотарь. То есть они получают уже в Московской области больше айтишников, вычищая септики на всякие дачные и прочее. До 500 тысяч могут заработать за месяц. И хорошая, но такая, ну, редкая сейчас профессия, да, ну, редко вы с ними сталкиваетесь, а вот как бы тут, ну, редко, ну, это тут точно понятно, потому что вот, вот идешь по улице, ну, и не пахнет, да, то есть, как, понимаешь, что это не они, ну, вот, это какие-нибудь там другие там люди там.
0: Ну, иногда пахнет, кстати, пахнет очень часто, нет, я бы не сказал, постоянно пахнет, только единственная проблема, пахнет, ну, вот вряд ли это чистильщик.
1: Ну, да, возможно, его нужно отдать чистильщикам. Ну, и мы спросили тебя, какой бы ты профессией хотел бы, даже просто в мечтах, теоретически, овладеть? Возможно, какой-то такой редкой, возможно, старинной, исчезающей профессией. И очень много вы чего написали нам, действительно, вот тут. Данила пишет. Привет, Крем-Хруст. Говорят, сварщики сейчас в почете. Только без глаз неохота остаться. Есть такой миф, что сварщики смотрят на сварку без, как бы, защитного оборудования, без масок. Ну, откуда?
0: Не знаю, нет. Может быть, он путает профессию сварщика с профессией фехтовальщик на спицах? Потому что действительно опасно для глаз. Ну, я не знаю, сколько я знаю, они работают более-менее в масках.
1: Да, в сварочных масках.
0: Ну, и, по-моему, ну, как бы, вы когда-нибудь видели сварщика без такой маски?
1: Нет, я видел, когда вот сварщик работает в маске, а вокруг любопытная детвора без масок тупо пырит на сварку. А сварщикам ничего не говорит.
0: Это, вот, да, это их проблема. Не, ну то, что сварщики, слушай, я даже постоянно такое слышу. Вот серьезно, разговоры, вот просто я люблю слушать разговоры людей, которые проходят мимо меня. То есть это вы не слышите, а у меня ухо вот еще этот разговор держит. И вот недавно тоже слышу, идут, это вообще в кафешке было. Один, значит, заходит, один работает, молодой парень, за стойкой в кафе там в какой-то, другой заходит, они разговаривают друг с другом. И он говорит, все, да, говорит, ты что, там курьеришь, там, да, говорит, слушай, сейчас собираюсь уходить, а куда, говорит, сварщик. А что, я посчитал там, да, в это. А тот, он спрашивает, подожди, ну там же надо что-то уметь. Он говорит, да это потом, типа. Там, типа, сейчас вот нашел. То есть сварщик, это уже вот вспомните наше поколение. Мы хотели быть сварщиком? Да нет! Мы хотели кем быть? Как этот, как кто?
1: Как тот вот, да.
0: Как, нет, как там, да, не знаю, Богдан Титомир.
1: Как Боярский.
0: Да, там, не знаю, в шляпу Пицором, надеть, да? А они сейчас молодцы, они хотят быть сварщиками, правильно? Да, и это и сварщики, и чистильщики сейчас будут, да? Кто еще? Вот какие? Ну, мы же говорим не обязательно про те профессии, которые есть сейчас, про старые профессии.
1: Вот,
0: да?
1: Вот Евгений говорит, я как здоровый накачанный мужик пошел бы кузнецом. Самый авторитетный чел был бы на деревне. Жень! Кузнецы были не только в деревнях, но и в городах. Мало того, они сейчас есть в городах.
0: Еще как кузнецы, конечно. У нас сколько? Каждый проспект Кузнецова, улица Кузнецова или это другой Кузнецов?
1: Кузнечный рынок.
0: Так, ну давайте я почитаю. Так, вот, я читаю все, что у меня попадается, и не по теме. Но вот Илья Брагин, я не знаю, к чему пишет. Услышал про говномесов. Услышал было?
1: Сигнал принят, да?
0: Что он услышал?
1: Есть?
0: Нет, может, он услышал, вот он спросит, ну, слышно, а что он услышал?
1: Продолжай наблюдение, Илья.
0: Не, может, ему позвонить?
1: Мы с вами свяжемся.
0: Сейчас, может, сейчас мне ему посвяжаться?
1: Ты что, услышит такое?
0: Ладно, ты пиши, да, читайте.
1: По поводу профессий, в том числе забытых прекрасных профессий. Здравствуйте, Кремов, Хрусталев. Плакальщицей на мероприятиях подрабатывала бы. С удовольствием. Я, правда, очень правдоподобно могу плакать. Считай, и деньги получила, и на праздники погуляла. И особо ничего делать не надо. Да, действительно, мы забыли, что во многих культурах раньше, да, существовала такая профессия плакальщиц, которая там, ну, на отдельно взятых мероприятиях, сами понимаете, каких, это не свадьба и не Новый год, как бы, да, они их нанимали, чтобы они плакали, да, создавали эту вот непередаваемую атмосферу. Сейчас это все забыто, это
0: абсолютно. И сейчас плакальщицами могут работать не только женщины, но и мужики. Вот есть, например, там, да, вот самая популярная профессия в России какая? Правильно, это охранник в магазине или там на складе. Так вот, ведь на самом деле... Ведь это же реально, ну, это же, по сути, плакальщица. Ну, я имею в виду, когда ты видишь зарплату. Потому что зарплата там, да? Ведь по большому счету, ведь вот, если бы все охранники заплакали, ну, когда получали зарплату,
1: Да? Но они вот почему-то не плачут. Они да, суровые мужики. Мачо не плачет, мачо потеет.
0: А вот напрасно. Просто если бы все охранники, которые там получают сколько там некоторые, по 30, там, я не знаю, тысяч, а некоторые даже меньше там в регионах, если бы они все заплакали, зарыдали одновременно, может, им подняли до 40 хотя бы. Плакальщицы сейчас нужны. И, кстати, не обязательно на мероприятиях. Вот куда бы вы взяли плакальщицу?
1: Ну, куда мне еще взять? Зачем мне дома плакальщица?
0: Да, ну, вот пишет. Вот Алина пишет. По теме. Я не понял, по какой. Она пишет. По теме. Я живу в Воронеже, и пальм здесь зеро. А что за тема?
1: Ну, мы же говорили, что вот новость там.
0: Да, но это не тема. Сейчас, подождите. А точно ли зеро? Сейчас, секунду. А в Воронеже так называют ноль, да?
1: А?
0: А ноль не принято там говорить?
1: Нет.
0: Да, позвоним сейчас. Это что такое? А, не то, вот. Я звоню в Воронеж.
2: Нет доступа к данной услуге.
0: Как это? Нет. А что за услуга? Это услуга называется телефон.
1: У вас нет доступа к услуге связи с Воронежем. Воронеж вас, вас не одобрил.
0: Да, слушай, извини, что я неправильно набрал, что ли, или что?
1: Не знаю.
0: А все толку нет, сейчас тут петух на подходе, видите?
1: А, да, петушара,
0: давайте,
1: да?
0: Давайте последнее читайте.
1: Так, сейчас. Так. А вот по поводу прошлого нам задают вопрос такой серьезный. Здорово! В свободное время слушаю ваши ранние выпуски. Там почему-то часто писали в эфир, что Хрусталев еврей, хотя он же татарин. Это что, раньше была какая-то популярная шутка в стиле «Кремов без штанов»?
0: Тут так много вопросов, так сразу не ответим. Так еще раз, да, значит, вопрос: еврей, татарин, без штанов, что еще?
1: Ну все, вот все меняется. Это... Раньше шутили, что вы там ну, так, а сейчас так.
0: Жизнь такая, да? Я не знаю.
1: Он же татарин.
0: А это как? Так он же рубль. Нет, ну, это вообще Болгария, ну... Я подумаю над твоим вопросом, очень интересный вопрос. А пока... О, все, пока, да. Напомните им нашу тему.
1: Ну, в общем, про какой бы ты профессии овладел, как
0: нет, бы, не дайте, слушай, да. Нет, давайте нашу тему напомнит он сейчас. Поняли? Вот, поэтому на эту тему пиши, мы обязательно почитаем твое сообщение.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россияне теоретически могут увидеть Владимира Путина за рулем автомобиля на соседней полосе. Об этом заявил Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента, такая ситуация чисто теоретически возможна. Поводом для обсуждения стала недавняя поездка Путина к своей первой учительнице. Тогда президент сам приехал за рулем, а урус-комендант.
2: Чисто теоретически? Ну, в общем, это бесспорно. Я бы даже сказал, у меня нет сомнений. Чисто теоретически за рулем автомобиля на соседней полосе могу увидеть даже снежного человека. По крайней мере, теория же этого не исключает, да? Ну особенно если ты съел не те грибы, например. Я скажу больше. Теоретически за рулем можно увидеть даже Ленина. Выезжает с парковки Мавзолея. Да, и не только Путина, но и Распутина. Правда, с Распутиным, конечно, я бы рядом с собой, наверное, за рулем не хотел видеть, потому что, как известно, у него половой орган был 30 сантиметров.
3: Что?
2: Ну, даже случайно подрежешь такого, тебе дороже, например. Но подождите, ну, что говорить, Путина? И поэтому, я не понимаю, и что, значит, и почему теоретически его можно увидеть? Потому что там было сказано, недавняя поездка, да,
3: к своей учительнице. Ну, был прецедент, как бы такой, его спросили, а вот почему Владимир Владимирович Путин сам поехал за рулем? То есть мы еще раз может такое случиться?
2: Нет, ну, так это, я не знаю, наверное, как бы можно увидеть, хотя сложно, потому что рядом вокруг, наверное, еще 10 машин гелендвагенов. Да, надо хорошее зрение, чтобы их увидеть. Ну хорошо, но даже дело не в этом. Это хорошая новость, прекрасная, и Песков нам дает надежду. Но хорошо, увидел. А дальше-то что? Вот что как бы после этого? Вот же главный вопрос. Объясните мне, Крем, вот что делать после того, как ты увидел за рулем Путина?
3: Это хороший вопрос, потому что действительно нужно понимать, что случай такой беспрецедентный, то есть как бы такой неожиданный, необычный, да, шокирующий, в хорошем смысле этого слова. Тут меняются ли ПДД правила как бы в этой ситуации, то есть автоматически? Что мне нужно сделать?
2: Да нет, вам не надо беспокоиться.
3: Включить аварийку там,
2: вам ничего не
3: выйти
2: надо.
3: Выйти из машины.
2: Вам там все скажут, что делать. Нет, что вы не знаете? Нет, мне другой вопрос. Меня интересует вопрос чисто, я бы сказал, так сказать, такой ментальный вопрос здоровья, если хотите. Вот если ты увидел рядом с собой за рулем Путина, куда ехать? Потому что вот я бы, если увидел, я не знаю, только к психиатру, например. Прием. С симптомом доктор, что делать, я за рулем Путина видел.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: На битве экстрасенсов попытались вызвать дух Джеффри Эпштейна, американского финансиста, обвинявшегося в сексуальных преступлениях. Один из участников шоу, называющий себя ясновидящим, решил получить помощь самого известного злодея для прохождения испытания. Но спиритический сеанс закончился безрезультатно. По неизвестной причине дух финансиста так и не вышел на связь.
2: Это... как экстрасенсы говорят, по неизвестной причине. То есть они так и не поняли причины. Слушайте, а может быть реально что-то сломалось в экстрасенсе? Какая-то важная экстрасенсорная деталь?
3: Экстрасенсина его.
2: Да, да, его антенна. Где у экстрасенса антенна?
3: Где-то у них есть встроенная, есть телескопическая.
2: А есть, просто висит. Послушайте, а я, может, что-то не знаю, а это обычное дело на битве экстрасенсов вызывать духов? Я просто, знаете, давно телек не смотрел. А в программе у Малахова духов вызывают?
3: У Малахова не знаю, но у экстрасенсов действительно давно уже размывание стиля пошло, как бы. То есть, как бы там у них там и экстрасенсы, и ясновидящие, и некроманты, и ведьмы, и шаманы, и кто угодно.
2: Да, потому что я-то, честно говоря, ну, как бы, я не очень понял, разве экстрасенсы, они разве вызывают духов?
3: Нет, вот в том-то и дело.
2: Это что Познер бы вызывал дух, потому что я думаю, что экстрасенсы, собственно, это те экстрасенсы, то есть те, у кого сверхчувственное восприятие. Там ясновидение, предвидение, там, бла-бла-бла. А духов вообще-то это вызывают медиумы, эзотерики.
3: И спиритуалисты, да. И иногда шаманы, но не все шаманы.
2: Ну, давай, да. Или это была битва не только экстрасенсов, но и эзотериков и шаманов там, то есть все бьются.
3: Да, это свалка такая, знаете, все на всех.
2: Куча
3: такая,
2: мала.
3: Куча мала такая, да, там.
2: Или, может быть, на битву экстрасенсов случайно забрел шаман. Медиум, не в ту студию. Может быть, он шел на программу «Давай поженимся», знаете, просто перепутался. Они же тоже женятся, да?
3: Шаман какой-то, да. Вы видите, конкретного шамана?
2: Нет, скажем, ну, экстрасенс, эзотерик, а не тот, который...
3: Есть там с бубнами там они у них.
2: Где там, да?
3: На битве, да.
2: А, окей, я просто этого не знаю. Хорошо, но... А проктологи, кстати?
3: Ну, только магические проктологи, а которые это, издалека это, как бы могут...
2: И не пальцем, да?
3: Да, волшебной палочкой, да.
2: Я такого бы не хотел.
3: А что, белые проктологи, черные проктологи, черный маг, белый маг.
2: Черный проктолог с палочкой-выручалочкой. Нет, такого не хочу. Значит, ну окей, объясните мне, а... Ладно, я ничего не знаю про это и знать не хочу про эту битву там, но почему они вызывали Эпштейна? А Эйнштейн, нет, не подошел бы им.
3: Но им нужен был, как цитата, какой-то там самый известный злодей.
2: Вообще, хорошо, почему не Гитлер? Потому что он не так любил торговать молодыми девушками. Да, и потом, нет, вот я просто хочу понять логику. Можно вызывать дух кого угодно. Почему дух Эпштейна? Вообще у Эпштейна есть дух?
3: Ну, дух, в принципе, есть. Ну,
2: нет, какой дух? Я думаю, у него только душок. Ну, такой это маленький. Вот... Духовка есть? У Эпштейна.
3: Да, я думаю,
2: духовка,
3: да.
2: Духовка есть, а значит дух есть.
3: Правильно? Ну, а почему они назвали именно Эпштейна? Потому что ТНТ, канал же молодежный, нужны актуальные злодеи. Они, знаете, там Чикатило, там, да, там это вот все.
2: Ну, окей, хорошо, убедили. Но что они хотели у него спросить? Где телочек классных заказать? Или что? И давно сидели в павильоне на баб потянул, что ли? И, послушайте, им надо было лучше, чтобы, не знаю, дух Пушкина вызвать. Молодежь, не молодежь, но у него женщин было тоже вагон, но, по крайней мере, он никого не насиловал и не продавал. Почему Эпштейн? Нет, конечно, так сказать, ну, понятно, что меня это удивляет и даже возмущает. Потому что по одному каналу, там, помните, Соловьев этого Эпштейна проклинал, да? А эти, значит, пытаются вызвать его дух. Что это такое?
3: Ну, потому что это молодежный канал, еще раз посмотрю,
2: что это такое. А на молодежном, да, что? На молодежном канале вызывают духов, ну,
3: получается,
2: да?
3: Да, получается.
2: Да, так вот, я вам что скажу, господин Кривов. Самое-то главное, что в новости, не получилось. А знаете почему?
3: Дилетанты.
2: Именно, поэтому... Не пора ли взять шашечки в свои руки Эйнштейну?
3: Да, вспомнить молодость.
2: Вот, кстати, я тут видел сообщение, вы мне, собственно, его и прочли сейчас за эфиром, что кто-то нас упрекал, что старые рубрики
3: вот
2: сейчас...
3: Вот сейчас мы попробуем.
2: Вот те, кто не знает, а большинство не знает, у нас была, да, это популярная рубрика, собственно, «Спиритический сеанс», где мы вызывали разных духов. Только в отличие от этих дилетантов, да, от этих халтурщиков, у нас все получалось. Да,
3: потому что я имею навыки и таланты медиумов, я потомственный медиум, у меня дед был медиумом. Я могу, да...
2: Отец шаман. Роман.
3: Да?
2: Да,
3: в хорошем смысле.
2: А, да, да.
3: Давайте тряхнем.
2: Мать эзотерик. Да, пора тряхнуть.
3: Палочкой волшебной.
2: Значит, что это такое за рубрика? Например, мы в ней пытаемся вызвать дух какого-то умершего известного человека. И вот сейчас у них не получилось, попробуем мы.
3: А выключаем свет.
2: Нет, сейчас пока не выключаем. Сейчас я им пока объясняю. Значит, я медиум, Кремов, собственно, он же и медиум, и дух. Мы да, все
3: в меня вселяется дух, как бы в меня вселяется.
2: Ну, как вселяется.
3: Я открываю чакры. В хорошем смысле слова открываю чакры.
2: А в плохом?
3: В плохом не открываю.
2: Нет, ну
3: чакры у меня там запечатаны.
2: Вот, давайте попробуем это сделать. Давно не делали, сейчас через. Надо приготовиться. А вы, будем надеяться, что у нас получится, пишите свои вопросы Эпштейну. Да, я их передам от вас, если у нас получится вызвать дух.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: раз.
1: Это волнительно. Никогда не думал, что я буду волноваться, работая на радио, но сейчас это действительно волнительно, потому что очень давно этого не происходило. И прямо сейчас у нас духспиритический сеанс, где мы, я и Кремов, который уже находится в состоянии транса, он пытается в него войти, пока еще попробуем вызвать дух финансиста Эпштейна. Так, в студии сейчас надо выключить свет полностью. Так, выключаю свет, снимаю... А, нет, это другая рубрика. Так, что-то не выключается это. Почему ночник этот работает? А, вот все. Тишина, значит, сейчас я уже ничего не вижу. Кремов, надеюсь, уже впал в нужное состояние. И сейчас, если нам повезет, здесь должен появиться дух. Дух Эпштейна. Как его зовут-то? Я даже от волнения забыл. Эпштейн, вы нас слышите? Вы нас слышите? А где лицо? Это только Кронштейн, я вижу. А лицо?
2: Это не Кронштейн, это Эпштейн. Сам ты Кронштейн.
1: А ниже что это?
2: А ниже Кронштейн.
1: А почему сначала появился Кронштейн? Мы так не договаривались.
2: Сначала материализовался Кронштейн, а за ним уже весь я Эпштейн.
1: Окей, а где девочки?
2: Девочки живы.
1: Где они? А Трамп?
2: А я не очень.
1: Окей, ну хорошо, времени мало, вопросов много. У меня к вам главный вопрос. Я просто немножко растерян, понятно, да? Никогда не знаешь, получится эта рубрика или нет, давно не делали.
2: Получится.
1: Нет, это страшно слышать от такого
2: человека. Получится. Сейчас, вот секундочку.
1: От тебя, да, Эпштейн, это страшно слышать. Скажи мне, значит, вот у нас новость в России на битве экстрасенсов. Не знаю, знаете вы или нет. Пытались вызвать ваш дух, но не получилось. Почему?
2: Ну да, помню, какие-то черти там ломились, что-то слезли. Ну это ж на ТНТ, если бы на CNN меня позвали. А на ТНТ не отстой. Не шляпа какая-то, я и не пошел.
1: А где застрял-то?
2: На полпути.
1: Ну, а почему сюда пришел?
2: Он здесь, на много воспоминаний, что ли, о девочке.
1: Я не имею к этому. Ладно, я прошу.
2: Танцевальные, я люблю танцы, вот это танцы. Танцевальная радиостанция, да, тема.
1: А петуха нашего?
2: Петуха вашего тоже теперь все.
1: И петуха?
2: Петуха, да, забираю.
1: Говорят, что только по девочкам.
2: Да. Это еще не раскрыли эти файлы, там будут еще сюрпризы.
1: Петушиные
2: файлы.
1: У нас, к сожалению, нет времени. Зря мы вас дернули, видимо, так.
2: Да дерни еще раз. По-братски дерни. По-братски.
1: Файлы-то еще не раскрыты. У меня вопрос. Может быть, что-то, я не знаю, какое-то пожелание, раз, ну, у меня просто даже чувство вины, хоть ты, конечно, и полная мразь, негодяй и тварь, но раз уж вызвали, что-то должны тебе что-то сделать, может, хорошее. В хорошем смысле.
2: Что,
1: может, что-то не знаю. Может, музыку какую-то поставить, что ли?
2: Ну,
1: песню.
2: Все. Вот какие-то мероприятия рекорды будут, что ли?
1: На которые придет Эпштейн, да?
2: Все туда. Все туда.
1: На КЦ, да?
2: На КЦ, да.
1: На КЦ к Эпштейну. Как у вас, кстати, как... Можешь поставить какой-нибудь что-нибудь,
2: да,
1: свежак?
2: Поставьте. Да.
1: Свежак?
2: Да, свежак, я Бабкину люблю.
1: Она не девочка.
2: Нормально.

0: 21.00. Кремов уже очень привстал, надел свой короткий полушубок, собирается уходить. Но нет, господин Кремов, все-таки... Ну, слушайте, нет, и даже напоследок ничего нет. Вот единственное, что вижу... Вот Гришка пишет. Научите смеяться, как Хрусталев. Кремов, сможете научить смеяться, как Хрусталев?
1: Ой, что-то у меня с голосом.
0: Да, поэтому я тебе скажу, чувак, приходи на мои курсы мощных ораторов, кстати, новый набор сейчас. Смеяться я тебя там не научу, но всему остальному, что сделает тебя классным спикером, вперед. Заходи на мой канал в Телеграме, смотрите, кто заговорил, называется, подписывайся. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру.
3: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати».

так вот не успели оглянуться, как уже первый рабочий день этой недели новый завершен. Я вас с этим поздравляю. И в эфире врывается рекорд-пати. Здесь прямо сейчас мы открываем наше музыкальное танцевальное безумие. Меня зовут Саша Ашмарин. В ближайшие два часа приду в ватную компанию вместе с вами. Давайте развлекаться. И делать это начнем прямо сейчас под классные кочевые треки. Рекорд-пати стартует.

0: Из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: Где летний отдых круглый год?
2: Это аквапарк «Улет».
1: Где с горок радостный полет?
3: Это аквапарк «Улет».
1: Где волна идет?
4: Это аквапарк «Улет».
1: Перезагрузка где вас ждет?
2: Это аквапарк «Улет».
1: Где весело и много спорта и ближе всякого курорта? Где дети? Чем сотни развлечений, а взрослым море впечатлений. Где баня, сауна, джакузи, где на шезлонге выпить смузи.
3: Все это аквапарк «Улет»
1: в Ульяновске.
5: Берем билеты и вперед!
6: АЗС «Олби» вновь идет вперед! Новая «Олби» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олби» при заправке от 30 литров дарим скидку 5 рублей на следующую заправку. Ждем на новой АЗС «Олби». Южное шоссе, напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на olbi.azs.ru.
7: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
0: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Целковском». Поехали! 200-300-200.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

0: середине первого часа Рекорд Пати. Ребята, я вам быстренько напомню о том, что у нас есть и мобильное приложение Радио Рекорд, а также сайт radiorecord.ru, и там более 100 онлайн-радиопотоков на совершенно любой вкус и цвет. Выбирайте, слушайте, хотите чего-нибудь спокойного, пожалуйста, есть Рекорд Чилл, одна из моих самых любимых радиостанций, честно вам скажу. Innocence 24/7, Deep 24/7, прекрасные радиостанции. Если хочешь продолжение нашей радиовечеринки, то Рекорд Пати 24/7 тоже там имеется. В общем, заходите, выбирайте, смотрите, добавляйте в избранное. Кстати, там у каждой радиостанции есть еще и плейлист, поэтому если какой-то трек тебе лично понравился, то обязательно можно спокойно добавить его, зная уже название, в свой плейлист в различных музыкальных сервисах. Ну, круто же, круто, я об этом и говорю. Все, здесь Рекорд Пати продолжается, еще полтора часа в нашем с вами распоряжении, поехали.
1: Рекорд.

0: ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу-группа Украин 116 784 739 21 30. Санкт-Петербург 18+. Рекорд.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок акции, порядок получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
2: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
4: Нет.
3: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muz-tv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Фитнес-клубе «Гора на Лесной». Все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
5: Реклама в Самаре. 212 99 90.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: watching TV. Life is simple.
1: Второй час Рекорд Пати. Ребята, открываем прямо сейчас. Меня зовут Саша Ашмарин. Всех рад приветствовать здесь, в эфире главной танцевальной радиостанции страны. Тот момент, когда мысли бегут позади языка, иногда такое бывает. Надеюсь, что у вас, в принципе, все как нужно, так и работает. Ну, а если вы, в принципе, сейчас находитесь в отпуске, я вас поздравляю. Вы взяли, наверное, один из самых лучших отпусков в своей жизни. По крайней мере, если посмотреть на погоду в Центральной России. Но вдруг вы куда-то выбираться собираетесь. Есть такая статистика, кстати, что в этом году люди все-таки наши отечественные выбирают за границу. Я хочу у вас спросить, вы куда в отпуск вообще в этом году собираетесь? За границу или будете отдыхать дома? Может быть, будете отдыхать где-то в пределах нашей необъятной родины? Напишите к нам в чат мобильного приложения Рекорда. Там есть специальный рекордный мессенджер. Пообщаемся, почитаю ваши сообщения не в эфире, а за эфиром. Очень интересно узнать ваше мнение. Все, пока же здесь еще 60 минут продолжается Рекорд Пати. Делаем громче.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: АЗС «Олди» вновь идет вперед! Новая «Олди» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олди» при заправке от 30 литров дарим скидку 5 рублей на следующую заправку. Ждем на новой АЗС «Олди». Южное шоссе, напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на oldi.azs.ru.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. 2 теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и термальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
5: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем «Дэнс-радио».
7: Телефон рекламной службы 212-99.

общество. Скажем так, там выкладываются все подкасты, которые выходят здесь, в эфире главной танцевальной радиостанции страны Кремов и Хрусталев, а также радиошоу «Рекорд Пати», большой 4-часовой выпуск, который вы слышите в субботу с 22 часов вечера. Поэтому, как видите, есть что послушать, есть что добавить к себе. И, кстати, главная фишка этого телеграм-канала то, что можно эту запись добавить в кэш телеграма самого и потом слушать спокойно, где бы вы ни находились, если у вас даже нет мобильного интернета, эта запись все равно будет с вами. Вы ее можете в любой момент включить и насладиться. Прекрасно же? Прекрасно. Все, еще 30 минут. Здесь продолжаем танцевать.

0: Ну что, ребята, Рекорд Пати, на сегодня пора нам с вами завершать. Время подходит к 23 часам, если вы живете по Москве. Я же с вами прощаюсь до дня завтрашнего. С утра вернусь с новостями. Кем бы вы ни были, будьте лучше. Пока.
1: Рекорд.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
2: «Рекорд Клуб».

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет. Рекорд.
0: Dance Radio. Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

0: я сюда пришел. Я, мой коллега Андрей Иви, а также наш лучший друг Антон Бай, мы собрались и решили все-таки доделать мою старую, добрую, недоделанную историю.
1: А тот с Игорем Корнелюком.
0: Последние, да, сколько там лет, я уже не помню. Мы доделали версию «Бандитского Петербурга», и не просто доделали.

0: Spotify и так далее.
1: Филипп, конечно, ты сможешь ее найти, ты сможешь ее зашазамить, ты сможешь ее найти через Яндекс.Колонку, сказав ей «Включи бандитский Петербург». Выходит вся эта история 22 мая в эту пятницу, поэтому обязательно, обязательно все подключайтесь, слушайте. Можно найти нас в соцсетях обязательно, все вы прекрасно знаете.
0: Ну, расскажи, пожалуйста, вот вы решили переделать бандитский Петербург. Только что было «Позвони мне, позвони». Какие-то еще впереди есть вот такие, такие планы на какие-то каверы на глобальные советские, российские композиции?
1: Возможно, да, возможно, нет. На самом деле, ну, на данный момент скорее нет. Но я думаю, что, возможно, они появятся.
0: В общем, все на самом деле зависит от успеха этого трека. Если он выстрелит, как выстреливал в свое время сериал, то... почему бы и не продолжить?
1: Друзья, мы все ждем вашей поддержки, и действительно очень от вас зависит, насколько этот трек стрельнет, и мы ожидаем действительно это очень сильно.
0: Таш, ну я желаю вашей большой коллаборации огромного успеха. Как выяснилось, я буду делать на него ремикс, поэтому
1: да,
0: мы...
1: Да, Филипп, ты забегаешь, ты сделаешь ремикс
0: я,
1: на
0: это? Придется, да, придется. Мне уже оставили, меня перед стенкой уже расспрашивал твой коллега, который сейчас все это снимает, Андрюха, вот. Ну, я желаю вам удачи. Расскажи, пожалуйста, еще быстренько, что ты сегодня поиграл, потому что была какая-то куча всего, и известные, и неизвестные треки. Давай.
1: Да, я собрал воедино что-то известное, что-то смешапил, что-то какой-то ремикс. Также была новая работа с моим коллегой Олегом Спетросоником. Мы буквально вот ее записали, но она еще вот в ID, то есть мы буквально вчера ее доделывали.
0: Ну что, я тогда отпускаю тебя с чувством выполненного долга. Да, спасибо тебе большое. Несколько слов от тебя слушателям Радио Рекорд и трансмиссии.
1: Друзья, всем спасибо, что слушали. Было с вами классно. Всем хорошей, классной ночи и слушайте хорошую музыку.
0: Это верно. Друзья, если вдруг захотите скачать запись выступления Motion Sound или любые другие радиошоу-трансмиссии, в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд можно все найти. Саш, тебе большое спасибо.
1: Спасибо тебе.

0: стоишь, такой фестивальный вайб. Большое спасибо всем за то, что вы были сегодня вместе с нами. Не забывайте, что каждый понедельник мы встречаемся здесь, в эфире Радио Рекорд, после нуля, и слушаем самую классную музыку. Сегодня был гость Motion Sound. Ему большое спасибо. Скачать запись радио-шоу-трансмиссия можно в телеграм-канале, плейлисты Радио Рекорд. Подписывайтесь на все наши соцсети. Не забывайте, что наш Макс ловит не только из парковки, но и в лифте, и вообще везде. Так что будьте всегда вместе с нами. Самое главное, конечно же, оставайтесь хорошими людьми. Пока!
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
3: Привет всем слушателям Радио Рекорд. Настало время моего еженедельного радиошоу, которое, как вы знаете, начались на рекорде еще в 1997 году. Каждую неделю я предлагаю вам новые треки, ранее не звучавшие в моих миксах на радио. Сегодня нас ожидает мягкое космическое звучание, так что устраивайтесь поудобнее. Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино, публикую в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Кстати, вы подписались на него? Это Рекорд Клаб с Кефиром.

Кассия Мьюзик, он же Фабиан Санчес, музыкант и продюсер из Коста-Рики, сегодня представлен треком «Махика». На этой неделе у меня 4 выступления в Петербурге, и все они будут на виниле. Интересная тенденция последних дней. Слушайте музыку хорошую, а жизнь сделает все остальное. Мой девиз радио «Слово радовать», и с вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет. Рекорд.
0: Dance Radio. Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

Я уже 15 лет вынашиваю идею отыграть диджейский микс во время пробежки на марафоне, дистанция которого 42 километра. Но вот как-то не сложилось. А тут предложение появилось осуществить эту мечту буквально в ближайшую субботу. Дистанция, правда, 10 километров, но и это прекрасно. Также напоминаю, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой и любого размера. Вы слушаете Рекорд Клаб с Кефиром.

Джонатан Герси только что озвучал с треком «Оптимистик». Далее встречаем Повар и его «Soulful Journey». Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Оставайтесь со мной. Это «DJ Кефир».

А это Васу и Диско, два нью-йоркских продюсера, которые совсем недавно собрались вместе и записали пару совместных треков. Один из них, Индира, сейчас звучит в моем миксе на рекорде. Оставайтесь со мной, это диджей Кефир.

Еще один совместный трек отзвучал только что. Это Антон Шуманский, известный триггер и НАСА. Дуэт Андрея Шевцова и Ивана Носова. Трек называется «Old Out». А сейчас встречайте еще одну совместную работу «Runaway», написанную Эдри Ирмак из Турции и Полом Лосевым. Напоминаю, мой девиз «Комфорт в музыке, комфорт в жизни». Это диджей Кефир, оставайтесь со мной.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это DJ Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег DJ Кефир. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале Кефир Was Here. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Радио. Yeah.